тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец и всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: на двор вдруг пробился луч. Грешный человек на колени встал и утихнул шторм.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 12 мая, и наша тема – «Самовлюбленное, поглощенное собой общество». Во втором послании к Тимофею 3 апостол Павел рассказывает о признаках последних дней. И во втором Тимофею 3:2 мы видим, что автор начинает с того, что называет основными признаками последних дней. И он говорит: «Ибо люди будут самолюбивы». Самолюбивы — перевод греческого слова «филаутос». «Аутос» означает «себя», «фил» — «любить». Когда мы соединяем эти два слова, получается «эгоисты». Однако слово «филос», как правило, использовалось для описания любви к кому-то другому. Это слово не использовали, чтобы сказать о любви к себе. Но Павел говорит: в последние дни люди будут влюблены в себя, их жизнь будет сосредоточена на себе самих, их занятиях, желаниях. Это действительно картина поглощенного собой человека. И Павел говорит: в самом конце эпохи общество станет самовлюбленным, поглощенным собой. Разве это не так? Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Отдельная благодарность всем партнерам нашего служения. Спасибо, что вы делаете возможным выпуск этих передач. Сегодня мы поговорим о том, как научиться восхвалять не человека, а Божью благодать в человеке. На протяжении последних 15 лет я записываю свидетельства людей, в жизни которых тем или иным образом проявил себя Бог. За эти годы я кое-чему научился и сделал определенные выводы. А именно, никогда не восхищаться человеком, но Божьей благодатью в человеке. Были случаи, когда герои моих передач впоследствии спивались и скатывались на самое дно. Но я решил не снимать этих передач с эфира только по той причине, что никогда не подчеркивал величие человека, но старался подчеркивать величие Бога в судьбе этого человека. Я не делаю передач о людях. Я делаю передачи о Боге в людях. Если мы не верны, Он пребывает верен, написано в послании к Тимофею. Сегодня я твердо убежден, что именно эта духовная чистота моих мотивов и восхваление Божьего в людях создали предпосылку к успеху этих передач. В отличие, скажем, от голливудских звезд, которые, как вампиры, питаются энергией своих поклонников, я уверен, что сотни тысяч людей питают свой дух напрямую от Духа Святого, которого они видят в судьбах обычных людей, которых я приглашаю в свою студию. Поразмышляйте над этим в течение дня. Всего доброго. До следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Стойкость и сила духа отцов и дедов, сокрушивших нацизм, будут служить вечным примером беззаветной любви к родине, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении патриарху Кириллу с Днем Победы, опубликованном на сайте РПЦ. «Поздравляю вас с Днем Победы. Мы всегда отмечаем этот священный праздник с чувством сыновьей гордости за великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов, которые не покорились жестокому и беспощадному врагу, сокрушили нацизм, сберегли Отечество, спасли весь мир. Их стойкость, сила духа и вера в правое дело будут служить для нас вечным примером беззаветной любви к родине, личной сопричастности к ее судьбе», – написал Путин. Также президент поздравил епископов Сергея Васильевича Риховского и Эдуарда Анатольевича Горбовенко с Днем Победы. «Нет такой причины, которая могла бы остановить проповедь Евангелия». Этой фразой начальствующий епископ Эдуард Горбовенко завершил свое послание, в котором говорил о ценности Божьего Слова, о силе Святого Духа и способности христианина оставаться верным призванию даже в период разочарований и испытаний. Его проповедь стала заключительной в первый день Всероссийской конференции РЦХВЕ Российской Церкви Христиан Вероевангельской Пятидесятников. Главной мыслью проповеди стал призыв не терять духовную ревность и не позволять обстоятельствам остановить действие Божие в своей жизни. Епископ напомнил, что во времена гонений верующие настолько дорожили Писанием, что могли воспроизводить его по памяти. Сегодня, по его словам, Церкви важно вновь вернуть Слову Божьему центральное место в своей жизни. Пастор Марк Бёрнс, телепроповедник и союзник президента Дональда Трампа, за последние несколько дней дважды выступил против сравнений недавно установленной золотой статуи Трампа с библейским идолом, настаивая на том, что это памятник в честь президента, а не объект поклонения. 22-футовая бронзовая фигура, покрытая сусальным золотом, изображает Трампа, поднявшего кулак в жесте, который он продемонстрировал после того, как пережил покушение в 2024 году. Бёрнс, который вел церемонию открытия, в тот же вечер написал в X: «Скажу прямо, это не золотой телец». Золотой телец – это идол, описанный в книге «Исход» Ветхого Завета. Его создание израильтянами привело в ярость Моисея, когда тот вернулся после получения 10 заповедей. Согласно заповедям, поклонение идолам строго запрещено. Новое исследование, проведенное в Ирландии, показало, что вера и религия могут положительно влиять на психическое здоровье молодых людей. Ученые пришли к выводу, что подростки, которые используют веру как поддержку в трудные периоды жизни, чаще чувствуют внутреннюю устойчивость, спокойствие и смысл жизни. Исследование возглавила доктор Лидия Манион из Мэри Эманкулейт Колледж. Она изучала, как религиозные убеждения и практика связаны с эмоциональным состоянием школьников. По словам исследовательницы, идея работы появилась после многочисленных разговоров со студентами о том, что влияет на их психическое здоровье. Во многих беседах молодые люди сами говорили о важности веры, хотя в Ирландии эта тема до сих пор изучалась мало. Известный христианский проповедник и мотивационный спикер Ник Вучич рассказал о новом документальном фильме «No Lips, No Limits» «The Nick's V Story. Ник Вучич. Жизнь без границ», который выйдет в кинотеатрах США 25 сентября. Картина рассказывает не только о его мировой известности и служении, но и о тяжелых моментах жизни, через которые ему пришлось пройти, сообщает The Christian Post. В фильме зрителям показывают детство Вучича, который родился без рук и ног. Он вспоминает издевательства со стороны сверстников, чувство одиночества и периоды, когда почти потерял желание жить. Однако, по словам самого проповедника, главная тема фильма не страдания, а надежда и вера в Бога. «Когда ты не получаешь чуда, но сам становишься чудом», – так Вучич описал основную идею документальной ленты. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 12 мая. Времена меняются. Он изменяет времена и лета. Книга пророка Даниила 2:21. Какое-то время назад у меня была хорошая должность в церковной администрации. У меня было процветающее служение, стабильная зарплата и множество возможностей делать то, что мне нравилось, и в чем, как я думала, состояло мое призвание. Однако пришел момент, когда Бог велел мне оставить работу и начать распространять свое служение на север, юг, восток и запад. Он сказал мне: «Этот период твоей жизни подошел к концу. Ты сделала на этом месте все, что мне нужно было от тебя». Я точно знала, что это повеление исходило от Бога. Тем не менее, внутри меня воодушевление смешалось со страхом. Я хотела выйти на новый уровень, но при этом боялась допустить ошибку и потерять то, что у меня уже было. Я хотела увидеть, что приготовил для меня Бог, но боялась принять столь серьезное решение и ступить на неизведанную территорию. Порой Бог хочет закрыть определенную главу нашей жизни, а мы упрямо держимся за то, что стало для нас привычным. Мой дух рвался вперед, но моим желанием было остаться на месте. Бог призвал меня покинуть должность, которая гарантировала мне стабильность, и я не хотела отказываться от нее. В конце концов, я послушалась Бога. Сейчас мое служение распространилось на весь мир. Помните, что Бог может изменить нашу жизнь. От нас требуется следовать Его водительству. Божье слово на сегодня. Позвольте Богу вести вас, когда приходит время перемен. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Программа «Библия говорит». Здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломийцеву, пастору церкви «Слово благодати».
2: Пастор Алексей, может ли человек видеть Бога?
3: Писание говорит о том, что Бог есть Дух, поэтому у человека нет способности видеть мир духов. Мир духов реальный, мир духов существует, мы точно это знаем. Об этом говорит Священное Писание и многочисленные исторические свидетельства, которые подтверждают это. Но человеческий глаз, он не имеет способности регистрировать процессы, которые происходят в духовном мире. В то же самое время Библия говорит о том, что в ряде ситуаций Бог открывался людям. Например, мы видим, как Бог в лице трех посланников является Аврааму, тогда, когда ему было возвещено о том, что у него родится сын. Или же Бог посылает ангелов, и каким-то образом люди могли видеть этих духовных существа. Или же Бог сам открывается в видении, как это мы видим в книге пророка Исаии, 6 глава, когда Бог делает человека способным увидеть духовный мир. Конечно, мы не знаем точно все процессы, как это происходит, что было сделано с Божьей стороны и что было сделано в человеке, чтобы он имел способность это увидеть. Все, что мы знаем, что это требует специального Божьего действия для того, чтобы открыться людям. Но вместе с тем Священное Писание говорит о еще одной сфере, которая позволяет человеку видеть Бога. Это сфера, духовная сфера. Она позволяет нам видеть Бога духовными глазами. Так в своей Нагорной проповеди Иисус говорил очень интересные и очень важные слова. Он говорил следующее. Он говорил: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Что это значит? Это значит, что человек, который приобретает чистое сердце в результате действия Голгофской жертвы Иисуса Христа внутри его самого, этот человек приобретает способность осознавать Бога, понимать его больше. Он имеет способность общения с Ним. И по мере того, как это происходит, Бог становится все более и более реальным для него. Он, можно сказать, ощущает Бога в каком-то смысле, потому что он имеет опыт обращения к Нему, он имеет опыт восприятия Его истины, Его воли. Он имеет опыт молитвенного слова или молитвенного взаимодействия, тогда, когда он может переживать, ощущать Божье присутствие. В то же самое время об этом состоянии говорит апостол Павел, о том, что это состояние, когда люди

0: есть это процесс, который начинается здесь, на земле, процесс постижения Бога. Но однажды, когда Бог приведет спасенных им людей на небеса, вот тогда ничего больше не будет стоять между нами и Богом. И тогда возникнет эта абсолютная реальность полноценного общения спасенной души с ее Творцом. Кстати, это главная цель Божьего плана спасения. Однажды соединить, навсегда соединить созданного Богом человека, человека, который отображает в себе образ и подобие Божие, он создан по образу и подобию Божьему, соединить этого человека в бесконечное, беспрерывное, абсолютно гармоничное, переполнено счастьем, славой и миром общение, которое и будет являться главной характеристикой неба, главной характеристикой того места, где будут пребывать Бог и спасенные им люди.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.org, а ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!
2: Это радио.

Христианские притчи. Урожай. Один зажиточный крестьянин имел много полей с хорошей землей. Он работал усердно, но зерно все же не росло так хорошо, как на поле бедного крестьянина, находившегося рядом с его полем. Богатый крестьянин дивился этому и спросил у своего бедного соседа, что тот делает, чтобы на его песчаной земле все так хорошо росло, каким способом он обрабатывает землю. Бедный крестьянин ответил, «Любезный сосед, разница только в том, что вы сеете иначе, чем я». «А как вы делаете?» «С молитвой», — ответил набожный крестьянин. «В моем амбаре я склоняюсь на колени и молю, чтобы Бог, Творец всей Вселенной, многократно умножил мой посев. Поэтому земля, удобренная молитвой, самое лучшее».

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец и всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь в себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

Иисус, мы благодарим Тебя, что Твои небеса манят нас, что Ты ждешь нас. Благодарим Тебя. Твоя любовь воскрешает, Твоя любовь исцеляет наши сердца, наши души. Мы славим Тебя.

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

писала ей признание на сером заборе, и на площади с клумбы срывал ей цветы. Она смеялась до слез, когда пела на море, и гуляла по парку с ним до темноты. Он однажды отбил ее от хулиганов, она думала, это ее рыцари снов.

растает любовь, как утренний сон. И где же она? Может, просто любовь, нереальная сказка, и всегда разбиваются чьи-то мечты. Может, слабые люди не просят подсказки, чтобы кто-то на мир взглянул.

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Итак, Иакова 1 глава 12 стих. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, будучи испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Это место Писания говорит о награде от Бога, которая не дается просто так, а только после определенных испытаний. И судя по контексту всей первой главы, речь идет о вере человека, вере, прошедшей испытание. И не просто испытание, а искушение, которые поставили саму веру человека под сомнение, которые имеют целью разрушить наши убеждения, увлечь нас ко греху, а может быть даже дать нам взамен веру ложную, оправдывающую грех. Пройдя эти испытания и обретя терпение, человек удостаивается награды от Бога. Вот за что Бог дает награду. За развитие нашего терпения в укрепленной вере. Удивительно. Это есть апологетика веры, ее защита. Мы проходим не тест на знание, мы проходим испытания на грани наших сил. Только так рождается терпение. Иногда со стиснутыми зубами и напряженным лицом. Но не менее интересно название самой награды – «Венец жизни». Значит, по мнению Писания, венцом нашей жизни будут не достижения спортивные, финансовые, строительные, политические, научные, да и Бог знает какие другие, а сохраненная и испытанная вера, душа, устоявшая в искушениях, терпение, укрепившее нас. Как дом без крыши или выстрел без цели, труд без вознаграждения, хотя бы морального, так не увенчавшаяся жизнь, незаконченная. Она может быть масштабной или нет, известной или совсем нет, но в итоге своем получает или не получает свой венец у судьи всех Бога, который смотрит на веру, испытанную веру. Спешите к увенчанию своей жизни. Размышляйте об этом. Успехов вам! С вами был Юрий Кривоносов.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Стойкость и сила духа отцов и дедов, сокрушивших нацизм, будут служить вечным примером беззаветной любви к родине, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении патриарху Кириллу с Днем Победы, опубликованном на сайте РПЦ. «Поздравляю вас с Днем Победы! Мы всегда отмечаем этот священный праздник с чувством сыновьей гордости за великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов, которые не покорились жестокому и беспощадному врагу, сокрушили нацизм, сберегли Отечество, спасли весь мир. Их стойкость, сила духа и вера в правое дело будут служить для нас вечным примером беззаветной любви к родине, личной сопричастности к ее судьбе», – написал Путин. Также президент поздравил епископов Сергея Васильевича Риховского и Эдуарда Анатольевича Горбовенко с Днем Победы. «Нет такой причины, которая могла бы остановить проповедь Евангелия». Этой фразой начальствующий епископ Эдуард Горбовенко завершил свое послание, в котором говорил о ценности Божьего Слова, о силе Святого Духа и способности христианина оставаться верным призванию даже в период разочарований и испытаний. Его проповедь стала заключительной в первый день Всероссийской конференции РЦХВЕ Российской Церкви Христиан Вероевангельской Пятидесятников. Главной мыслью проповеди стал призыв не терять духовную ревность и не позволять обстоятельствам остановить действие Божие в своей жизни. Епископ напомнил, что во времена гонений верующие настолько дорожили Писанием, что могли воспроизводить его по памяти. Сегодня, по его словам, Церкви важно вновь вернуть Слову Божьему центральное место в своей жизни. Пастор Марк Бёрнс, телепроповедник и союзник президента Дональда Трампа, за последние несколько дней дважды выступил против сравнений недавно установленной золотой статуи Трампа с библейским идолом, настаивая на том, что это памятник в честь президента, а не объект поклонения. 22-футовая бронзовая фигура, покрытая сусальным золотом, изображает Трампа, поднявшего кулак в жесте, который он продемонстрировал после того, как пережил покушение в 2024 году. Бёрнс, который вел церемонию открытия, в тот же вечер написал в X: «Скажу прямо, это не золотой телец. Золотой телец – это идол, описанный в книге «Исход» Ветхого Завета. Его создание израильтянами привело в ярость Моисея, когда тот вернулся после получения 10 заповедей. Согласно заповедям, поклонение идолам строго запрещено». Новое исследование, проведенное в Ирландии, показало, что вера и религия могут положительно влиять на психическое здоровье молодых людей. Ученые пришли к выводу, что подростки, которые используют веру как поддержку в трудные периоды жизни, чаще чувствуют внутреннюю устойчивость, спокойствие и смысл жизни. Исследование возглавила доктор Лидия Манион из Мэри Эманкулейт Колледж. Она изучала, как религиозные убеждения и практика связаны с эмоциональным состоянием школьников. По словам исследовательницы, идея работы появилась после многочисленных разговоров со студентами о том, что влияет на их психическое здоровье. Во многих беседах молодые люди сами говорили о важности веры, хотя в Ирландии эта тема до сих пор изучалась мало. Известный христианский проповедник и мотивационный спикер Ник Вучич рассказал о новом документальном фильме «No Lips, No Limits» в «Ник's V Story. Ник Вучич. Жизнь без границ», который выйдет в кинотеатрах США 25 сентября. Картина рассказывает не только о его мировой известности и служении, но и о тяжелых моментах жизни, через которые ему пришлось пройти, сообщает The Christian Post. В фильме зрителям показывают детство Вучича, который родился без рук и ног. Он вспоминает издевательства со стороны сверстников, чувство одиночества и периоды, когда почти потерял желание жить. Однако, по словам самого проповедника, главная тема фильма не страдания, а надежда и вера в Бога. «Когда ты не получаешь чуда, но сам становишься чудом», – так Вучич описал основную идею документальной ленты. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово от пастора Артура Симоняна на 12 мая. Соль – добрая вещь. Но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою. Евангелие от Марка, 9 глава, 50 стих. Бог говорит: «Имейте в себе соль». В Евангелии от Матфея сказано: «Вы – соль земли». Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Когда мы едим что-то недосоленное, нам это не по вкусу и хочется добавить соли. Господь призывает нас иметь вкус и запах, чтобы люди захотели попробовать ту пищу, которую мы им предлагаем, то есть Слово Божье. Давайте не довольствоваться тем, какие мы, говоря: «Бог нас создал такими», а каждый день, каждый час, каждую минуту будем работать над собой, чтобы соль в нас не иссякла. Если улучшим наш характер, все у нас будет намного лучше. Написано: «Мир имейте между собою». Каждую минуту дьявол хочет украсть наш мир. Он сеет между нами вражду, чтобы верующие ненавидели друг друга. И именно поэтому Бог говорит нам: «Мир имейте между собой». Не нужно ждать, пока Господь даст нам мир, а самим делать все возможное, чтобы достигнуть мира между собой. Возлюбленные, давайте согласно сегодняшнему слову хранить в себе мир и всегда иметь мир друг с другом. Да пребудет на вас сверхъестественное благословение Божье. Амен.
1: Слушайте радио «Пилигрим».

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на Радио Пилигрим.
1: Радио Пилигрим.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 131, песнь восхождения. Вспомни, Господи, Давида и все сокрушение его. Как он клялся Господу, давал обет сильному Иакова: «Не войду в шатер дома моего, не взойду на ложе моем, не дам сна очам моим и веждам моим дремания, доколе не найду место Господу, жилища сильному Иакова». Вот, мы слышали о нем Ефрафе, нашли его на полях Иарима. Пойдем к жилищу его, поклонимся подножию ног его. Стань, Господи, на место покоя Твоего, Ты и ковчег могущества Твоего. Священники Твои облекутся правдою, и святые Твои возрадуются. Ради Давида, раба Твоего, не отврати лица помазанника Твоего. Клялся Господь Давиду в истине, и не отречется ее. От плода чрева Твоего посажу на престоле Твоем. Если сыновья Твои будут сохранять завет Мой и откровения Мои, которым Я научу их, то и их сыновья вовеки будут сидеть на престоле Твоем. Ибо избрал Господь Сион, возжелал его в жилище себе. Это покой Мой навеки, здесь вселюсь, ибо Я возжелал его. Пищу его, благословляя, благословлю, нищих его насыщу хлебом, священников его облеку во спасение, и святые его радостью возрадуются. Там возвращу рог Давиду, поставлю светильник помазаннику моему, врагов его облеку стыдом, а на нем будет сиять венец его». Глава 4. «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но, отвергнув скрытные, постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа, а мы – рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываемая Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но имея тот же дух веры, как написано: «Я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит перед собою с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию. Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно».
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 28. В то время филистимляне собрали войска свои для войны, чтобы воевать с Израилем. И сказал Анхус Давиду: «Да будет тебе известно, что ты пойдешь со мной в ополчение, ты и люди твои». И сказал Давид Анхусу: «Ныне ты узнаешь, что сделает раб твой». И сказал Анхус Давиду: «Зато я сделаю тебя хранителем головы моей на все время». И умер Самуил, и оплакивали его все израильтяне, и погребли его в Раме в городе его. Саул же изгнал волшебников и гадателей из страны. И собрались филистимляне и пошли, и стали станом в Санаме. Собрал и Саул весь народ израильский, и стали станом на Гилвуе. И увидел Саул стан филистимский, и испугался, и крепко дрогнуло сердце его, и вопросился у Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков. Тогда Саул сказал слугам своим: «Сыщите мне женщину-волшебницу, и я пойду к ней и спрошу ее». И отвечали ему слуги его: «Здесь, в Айн-Доре, есть женщина-волшебница». И снял с себя Саул одежды свои и надел другие, и пошел сам, и два человека с ним, и пришли они к женщине ночью. И сказал ей Саул: «Прошу тебя, поворожи мне и выведи мне, о ком я скажу тебе». Но женщина отвечала ему: «Ты знаешь, что сделал Саул, как выгнал он из страны волшебников и гадателей? Для чего же ты расставляешь сеть душе моей? На погибель мне?» И поклялся ей Саул Господом, говоря: «Жив Господь, не будет тебе беды за это дело». Тогда женщина спросила: «Кого же вывести тебе?» И отвечал он: «Самуила выведи мне». И увидела женщина Самуила и громко вскрикнула, и обратилась к женщине, к Саулу, говоря: «Зачем ты обманул меня? Ты Саул!» И сказал ей царь: «Не бойся, что ты видишь?» И отвечала женщина: «Вижу как бы Бога, выходящего из земли». «Какой он видом?» – спросил у нее Саул. Она сказала: «Выходит из земли муж, престарелый, одетый в длинную одежду». Тогда узнал Саул, что это Самуил, и пал лицом на землю и поклонился. И сказал Самуил Саулу: «Для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел?» И отвечал Саул: «Тяжело мне очень. Филистимляне воюют против меня, а Бог отступил от меня и более не отвечает мне ни через пророков, ни во сне. Потому я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что мне делать». И сказал Самуил: «Для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим? Господь сделает то, что говорил через меня. Отнимет Господь царство из рук твоих и отдаст его ближнему твоему, Давиду. Так как ты не послушал гласа Господня и не выполнил ярости гнева его на Амалека, то Господь и делает это над тобою ныне. И предаст Господь Израиля вместе с тобой в руки филистимлян. Завтра ты и сыны твои, будучи со мной, и стан израильский предаст Господь в руки филистимлян». Тогда Саул вдруг пал всем телом своим на землю, ибо сильно испугался слов Самуила. Притом и силы не стало в нем, ибо он не ел хлеба весь тот день и всю ночь. И подошла женщина так к Саулу и видела, что он очень испугался, и сказала: «Вот раба твоя послушалась голоса твоего и подвергла жизнь свою опасности и исполнила приказание, которое ты дал мне. Теперь прошу, послушайся и ты голоса рабы твоей. Я предложу тебе кусок хлеба, поешь, и будет в тебе крепость, когда пойдешь в путь». Но он отказался и сказал: «Не буду есть». И стали уговаривать его слуги его, а также и женщина. И он послушался голоса их и встал с земли и сел на ложе. У женщины же был в доме откормленный теленок, и она поспешила заколоть его, и, взяв муки, замесила и испекла опресноки, и предложила Саулу и слугам его, и они поели, и встали, и ушли в ту же ночь. Глава 29. «И собрали филистимляне все ополчения свои в Афеке, а израильтяне расположились станом у источника, что в Израиле. Князья филистимские шли сотнями тысячами, Давид же и люди его шли позади с Анхусом, и говорили князья филистимские: что это за евреи? Анхус отвечал князьям филистимским: разве не знаете, что это Давид, раб Саула, царя Израильского? Он при мне уже более года, и я не нашел в нем ничего худого со времени его прихода до сего дня. И вознегодовали на него князья филистимские и сказали ему князья филистимские: отпусти ты этого человека, пусть он сидит в своем месте, которое ты ему назначил, чтобы он не шел с нами на войну и не сделался противником нашим на войне. Чем он может умилостивить господина своего, как не головами сих мужей? Не тот ли это Давид, которому пели в хороводах, говоря: Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч?» И призвал Анхус Давида и сказал ему: «Жив Господь, ты честен, и глазам моим приятно было бы, чтобы ты выходил и входил со мной в ополчение, ибо я не заметил в тебе худого со времени прихода твоего ко мне до сего дня, но в глазах князей ты нехорош. Итак, возвратись теперь и иди с миром, и не раздражай князей филистимских». Но Давид сказал Анхусу: «Что я сделал, и что ты нашел в рабе твоем с того времени, как я пред лицом твоим и до сего дня? Почему бы мне не идти и не воевать с врагами господина моего царя?» И отвечал Анхус Давиду: «Будь уверен, что в моих глазах ты хорош, как ангел Божий. Но князья филистимские сказали: пусть он не идет с нами на войну. Итак, встань утром, ты и рабы господина твоего, которые пришли с тобою, и встаньте поутру, и когда светло будет, идите». И встал Давид сам и люди его, чтобы идти утром и возвратиться в землю филистимскую. А филистимляне пошли на войну в Израиль.

0: это было такое, ну, неприятное здание. И в отделении я стояла, был длинный коридор темный с низким железным потолком, и в конце мерцала, в конце этого туннеля мерцала лампочка, так слабо-слабо.
1: Свет в конце туннеля.
0: Да-да-да. Ну, это было почти как в фильмах ужасов.
2: Это больница была же, да?
0: Да. Ну, она...
2: Я не понимаю, почему в больницах пациентам, помимо того, что они и так болеют, еще психологический хоррор устраивают в виде вот этих вот неуютных.
0: Там определенный контингент в основном. В основном люди, которые сидели или которые беспробудно пьют. Ну, в основном вот там... Конечно, всякие люди попадают, но вот основная масса. И положили меня в бокс сразу, потому что в палатах не было мест.
2: Что такое бокс? Я представляю, что вас кладут в большую вытянутую коробку.
1: Изолированная палата.
0: Изолированная палата, да, на двоих. Маленькая, очень маленькая. Но вот само ощущение, тебя положили в бокс. Ну, то есть все.
1: Все, двери заперты.
0: А когда я выглядывала в окно этого бокса, из этого бокса, там продавали памятники.
2: Огромные?
0: Да. И когда я первый раз выглянула туда, я подумала, ну нет, ты меня не запугаешь.
2: Я отсюда... Как надо было постараться над антуражем?
0: Да-да-да.
1: Слушай, но все-таки, а как ты не разрыдалась в этот момент? Ты говоришь, ну нет. Вот откуда в тебе вот это... Вот этот стержень, что ты на вот эти обстоятельства говоришь, нет, ты меня не запугаешь, нет. Что в тебе воспитают? Ну, это же вера.
0: Мне, я, нет, я разрыдалась, зачем?
1: Разрыдалась, это не шутки.
0: Мне было обидно. Я тут Богу служу, понимаете? Я, ну, все делаю для того, чтобы его радовать. Тут я попадаю вот вообще в какую-то жесть просто. Вот. И мне было очень обидно. Но над антуражем действительно так старались, что это было смешно, да.
2: А сколько времени ты уже была в церкви к этому моменту?
0: Года три, наверное. Да, где-то года три.
1: То есть это, в принципе, начало твоего пути. И такое вот испытание где-то, да, произошло.
2: Хорошо, вот положили тебя в этот бокс, и как дальше события развивались?
0: Первое время все более-менее начало затягиваться, а потом у меня была нулевая динамика несколько месяцев.
2: А что это такое?
0: Это когда болезнь просто остановилась, и нет ни ухудшения, ни улучшения нет. Просто вот в одном состоянии находится.
1: А как ты себя чувствовала физически? Тебе было плохо, слабость?
0: Поначалу мне было очень плохо, я... Мне было тяжело ходить, я очень сильно кашляла. Потом стало легче. Все-таки, ну, я была на лечении. Ну, лечение давали мне в больнице, но оно не очень помогало, потому что потом выяснилось, что у меня была резистентность к первой схеме, схеме первого ряда. И мне стали... давай схему второго ряда, но там был настолько тяжелый препарат, что я его выкидывала в мусорку. Один раз я его попробовала выпить, мне было настолько плохо, у меня было ощущение, что я проглотила кирпич, очень тяжело в желудке, стал болеть живот, я вообще не могла ни ходить, ни... у меня очень сильно кружилась голова, у меня свет был очень ярким, темные цвета очень, очень темными, то есть у меня зрительные...
1: На зрение даже влиял?
0: Да,
1: что тоже за химоза такая?
0: Ну, я не знаю, это какой-то ужас.
2: Она должна была тебе помогать, по идее?
0: Да.
2: Но... Тебе не становилось лучше после... Ну, вот ты один раз ее приняла, она не сработала, как она должна сработать?
0: Ну, с первого раза оно не сработает. Ты не почувствуешь улучшения. Ухудшение в состоянии, вот в побочных эффектах, я почувствовала сразу.
1: Но оно тебе должно убивать клетки в легких, вот эти вот, которые...

0: разрушающие.
1: Вот эту палочку. А как вообще проявляется туберкулез? То есть что происходит с человеческим телом?
2: Ну, очень сильная слабость. Очень быстро худеешь. Я весила 36 килограмм. Вот, кушать не хочется. У меня это был очень сильный кашель. Иногда это без кашля происходит. Температура.
1: Ты находилась в этом во всем одна? В этом боксе?
2: Была еще женщина рядом лежала.
1: Нет, я имею в виду, к тебе кто-то приходил, поддерживал тебя.
2: А. Ну, маму я не пускала.
0: Почему?
2: Говорила, не надо, не... Ну, зачем ей? Она уже не молода. Зачем ей...
0: А, чтобы не заразиться?
2: Чтобы не заразиться, угу. Да. И на этаж никто не поднимался, приходили только вниз. Вот. Ну, особенно никто туда не...
0: Не горело желание. Ну, то есть это, в принципе, приходить. Такое место, куда люди стараются не попадать.
2: Да.
1: И даже... что-то получается несколько месяцев, ты там почти,
2: 6 месяцев
1: почти
2: я там лежала.
1: Одна полгода.
2: Но были пара человек, которые ко мне приезжали постоянно.
0: С церкви?
2: Да. Были мои подруги. Я их тоже, я сама говорила, что, ну, давайте пореже. Вот, потому что я за них переживала. И, ну да, с церкви люди изредка, но приезжали все равно. Я не скажу, что я была прям вот совсем одна.
1: И как ты это психологически выдержала?
2: Когда...
0: Ты там молилась в палате? Свидетельствовала,
2: да,
0: этой женщине, которая лежала рядом с тобой?
2: Да, я говорила всем... Кто-то смеялся, кто-то молча слушал.
0: Ты говорила, что Бог может их исцелить?
2: Да. И к нам с нашей церкви приходила туда женщина, евангелист.
0: Угу.
2: Мы молились вместе в палате. Ну вот...
0: И в итоге как-то получила исцеление от туберкулеза, если ты таблетки
2: каждый
0: даже не
2: раз.
0: Принимала?
2: Да, вот в этом было чудо для меня. В общем, моя подруга в это время, она очень верила, что Бог...
0: Которая тебя к Богу привела, да?
2: Да, да. Она очень деятельный человек. Она меня выкрадывала оттуда и таскала меня по рентгенам. И говорила, что Бог тебя обязательно исцелит. Нужно...
0: Ходить по рентгенам?
2: Но она прям ждала. Она ждала, что вот со дня на день Бог меня исцелит. Мы с ней дважды ездили. Да. А в это время еще, вот, ну, когда я попала только в диспансер, когда меня положили, они поехали, каждый год они ездили на пост в Киев, и, ну, группой. И там она получила слово о том, что я буду исцелена.
0: Mm-hmm.
2: Она подошла к пастору, отстояла очередь, подошла к пастору, говорит, у нас есть девочка, вот ее положили в диспансер, у нее туберкулез, помолитесь за исцеление. Он говорит, как девочку зовут? Она говорит, Даша. Он рассмеялся. Она говорит, почему вы смеетесь? Он говорит, ко мне вот за несколько человек до вас подошла женщина, она говорит, я молилась, просто на иных языках ходила, молилась и услышала, Даша исцелена.
0: Mm.
2: Вот, она говорит, я не знаю, что делать мне с этой информацией, эта женщина говорит, и я вот, говорит, пастор к вам подошла, возможно, это вам нужно будет.
0: Mm-hmm.
2: И вот подходит потом Юля и говорит, вот у нас есть девочка Даша, вот.
0: И он ей говорит, она исцелена?
2: Да. И вот она привезла это мне.
0: Ты сразу поверила в это слово?
2: Да.
0: И поэтому не стала принимать таблетки?
2: Нет, не поэтому.
0: А таблетки так и не принимала? Чувствовала себя не очень?
2: Нет, к тому времени я уже нормально себя чувствовала.
0: Но?
2: Я знала, что Бог меня исцелит. Это то, что мне Юля привезла, это было уже как дополнение.
0: Подтверждение, да?
2: Да, подтверждение. И каждый раз, когда я сидела, вот, когда меня проверяли в больнице на очередном рентгене, я ждала, что вот сейчас будет все хорошо, но ничего не происходило, и меня стали выписывать, мне сказали, ну, что ты будешь тут валяться, будешь на доучете, на диспансерном, приходить получать к нам таблетки, будешь пить их дома, ну, сколько протянешь, столько протянешь.
1: То есть они отправляли тебя как уже обреченную, да, просто доживать свой век?
2: Да. И
0: хотя ты себя чувствовала хорошо.
2: Я чувствовала себя нормально, да. Но мои анализы, они показывали, что у меня все плохо. Рентген. Именно. А по, ну, кровь у меня была, в принципе, ну, более-менее так хорошо. Вот. В общем, перед выпиской нужно сделать рентген контрольный. Это всегда. И на этот рентген показывает, что у меня все затянулось.
0: Они что, врачи?
1: Что значит затянулось?
2: Ну, значит, все очаги, они перешли в, ну, в неактивную фазу.
1: Это ремиссия или что это?
2: Да, да, это ремиссия. И потихоньку эти кальцинаты, они затягиваются тканью, ну, легкие их...
0: Обволакивают, да? Да, да. Клетки хорошие, да, распространяются, получается, да, и легкие и очищаются.
2: Этот, и этот туберкулез, он как вот в коробочке там сидит, он организм не позволяет ему выходить.
1: Как чертик в табакерке, а если он выскочит, да, однажды, есть такая вероятность?
2: Есть такая вероятность, но у меня такой вероятности нет, меня Бог исцелил.
1: И что сказали вам в больнице?
2: Меня еще, ну, я в профилактории еще лечилась месяц, мне там давали таблетки.
0: То есть тебя перевели в профилакторию после того, как, да, увидели такой формат рентгена? Они такие, нет, умирать мы вас не отправляем, да? Давайте вас в профилакторию, что ли?
2: Ну, как выглядел профилакторий? Это просто место, куда я приезжала каждый день. Полдня там находилась, мне давали препараты, и все, и я уезжала домой.
0: Не в стационар?
2: Месяц. Это как поддерживающее лечение после стационара.
0: Угу. Но когда они увидели этот рентген, что ты пережила внутри? Это была радость, это было удивление.
2: Конечно, это было и удивление, и радость. Я не ожидала, что это так, так вот в один момент у меня произойдет уже. Ну, как, очень странная реакция такая, потому что каждый раз перед рентгеном я ждала, что это будет, а сейчас это произошло, и... Ну, как так? Это со мной? Ну, это случилось.
0: А ты молилась каждый день помногу? Или вот ты просто ходила, жила и ну, то есть ты не так, что не замаливалась так сутками?
2: Нет, нет, нет. Я наполняла себя словом. Я в аудиоформате слушала проповеди, переписывала их дословно в тетрадь. У меня много было времени.
0: Угу.
2: Вот. Слушала прославление. Вот был один альбом, который я слушала постоянно.
0: Он тебя вдохновлял. Что за альбом, поделись?
2: «Слово жизни».
0: «Слово жизни» мюзик?
2: А, по-моему, оно называлось... Он назывался «Мое сердце». «Мое сердце».
0: Это какой был год?
2: «Для тебя». 11-й год.
0: 2011 год. Интересно. Ну и по этому вопросу, по вот второму чуду исцеления, это все, что ты хотела рассказать? Потому что нам уже не терпится перейти к третьему.
2: Ну, давайте поговорим о третьем.
0: Да. Так как мы, в принципе, с Дашей проходили большой такой путь последние несколько лет, то я знаю, что Даше поставили такой неприятный диагноз. Все началось с того, что ты почувствовала, да, что у тебя какая-то шишечка есть.
2: Ну да, у меня воспалился лимфоузел, он был очень... очень увеличенный. Вот, и я пошла на УЗИ, и там мне сказали, что у вас есть какое-то образование, возможно, что это фиброаденома, ничего страшного, сходите к маммологу. Я сходила к маммологу, который был по совместительству онколог, и ее это очень насторожило. Мы сделали биопсию, и подтвердился нехороший диагноз.
0: Называть мы его не хотим, но все, наверное, понимают.
2: Я даже не помню, если честно, как он называется.
0: Угу.
2: Ну, злокачественное новообразование, да, было.
0: И что вы решили с этим делать? Как вы проходили?
2: Врач мне сказал, что чудо уже то, что его нашли на ранней стадии, потому что этот вид рака развивается бессимптомно, и его обнаруживают на поздних стадиях. И к тому же он агрессивный, вот, развивается он очень быстро.
1: У вас не было какого-то, я не знаю, вот эта информация, она вас не подкосила? Потому что первый раз, потом второй раз, угу. казалось бы, уже все, угу. а тут еще да. добивочка
2: да,
1: вот такая.
2: Да, да, да. Я подкосила. Поначалу очень подкосила.
0: Ты подумала, да сколько можно?
2: Да, да, я именно так и подумала.
0: Угу.
2: Но я такие мысли пресекала тем, что Бог не дает больше, чем мы можем вынести. И если Он мне доверяет это пройти, но Он не позволит мне, ну, так сказать, мордой в грязь. Ну, Он поможет.
1: А какие вопросы у тебя вообще были к Богу? Ну, просто, конечно, да, Господи, спасибо, что Ты меня исцеляешь, но можно уже, пожалуйста, прекратить вот эту вот всю эпопею?
2: Да, мне очень хотелось прекратить всю эту эпопею. Но раз продолжается, значит, для чего-то это нужно. И мое, ну, я была нацелена на то, чтобы восстановить вот это свое внутреннее состояние, привести себя в какой-то, ну, в состояние веры.
1: В духовный тонус?
2: Да.
0: А, то есть на тот момент ты потеряла как бы вот эту веру, да?
2: У меня вообще земля из-под ног ушла.
0: Сколько это длилось?
2: Ну, наверное, до тех пор, пока лечение не началось. Это вот все лето, да.
0: 2023 года?
2: 24-го.
0: Ой, 24-го.
2: 3 месяца.
0: Угу.
2: И потом уже, когда началось лечение, как мне сказала врач, я верю, что это Бог через нее проговорил, страшно то, что неизвестно. Потом уже, когда первый раз тебе сделали химию, второй, уже примерно понимаешь свое состояние, как ты будешь себя чувствовать. У меня еще муж большой молодец, он меня всегда поддерживал, он меня вытаскивал из этих оврагов, когда у меня все плохо. Вот, он постоянно со мной разговаривал. Если бы не он, я не знаю, что бы я делала.
0: А как он с тобой разговаривает? Он начинает вытаскивать, то есть ты ему выговариваешься?
2: Я не могла даже говорить. Я просто ходила и ревела. А он мне напоминал все, что Бог делал в моей жизни. Он мне напоминал.
0: То есть, получается, он тебе самой напоминал о чуде Божьей славы, да, свидетельство Божьей славы в твоей жизни, чтобы ты ободрилась этим. Он там не наставлял тебя, ты что, ты должна верить.
2: Нет, конечно, просто он говорил. Мне не говорил, что я должна. Он просто говорил о том, как, сколько любви его уже излилось в мою жизнь, и знал, что мне его уверенность давала силы. Вот, и потом, когда я пришла в норму, уже я легко проходила и химиотерапию, и впоследствии и операцию, и лучевая прошла хорошо. После химиотерапии мне сказали, что мой врач сказала, что, скорее всего, тебе придется пить химию еще в таблетках после операции. Сначала была химиотерапия, потом операция, и после операции она говорила, скорее всего, нужно будет пить в таблетках ее еще полгода. Мне этого очень не хотелось делать, но она сказала, скорее всего, придется, потому что, ну, твое состояние иммунитета об этом говорит. Не было ни одного, она сказала, человека, кто бы в таком состоянии, с такими анализами, не пил бы ее. И у меня вырвалось тогда, знаете, вот как вот такой вызов, это не мне вызов, это Богу вызов. И я ей сказала, ну, значит, я буду первой. Вот, она так поулыбалась, мы с ней распрощались. Вот, и потом прошла операция. И я очень ждала результата этого анализа. Мне должны были сказать, найдут в тканях, которые вырезали, найдут эти злокачественные клетки или нет. Если их найдут, я буду пить химиотерапию в таблетках. Если не найдут, то мне ничего не назначат. И их не нашли. Я молилась, я говорила: Бог, я вот для этого ничего не смогу сделать. Если это произойдет, то это только ты. Я не могу вот...
0: повлиять.
2: Да, прибавить себе росту хоть на... Как написано, да?
0: Хоть на один локоть, да? Получается, их не нашли, их не нашли, пришлось.
2: Да.
1: Мне интересно, когда вот у тебя вот такой провал духовный случился, когда все это произошло, есть ли какие-то конкретные местописания или слово, которое тебя вытаскивало?
2: Да, мы с мужем получили слово, и мы просили Бога, чтобы он подтвердил.
0: А как вы получили? Молились, и он вам просто дал мысль?
2: Мы слушали проповедь, и несколько раз просто в проповеди звучало это слово, и мы его приняли для себя.
0: Угу.
2: Тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше того, о чем мы просим или о чем мы помышляем, тому должна быть слава, угу, в церкви, во Христе Иисусе, во все роды.
0: Угу.
2: И я знала, что я буду об этом свидетельствовать, и в церкви ему будет слава.
0: Аминь. А были люди, которые влияли на тебя негативно и из-за которых тебе было сложно верить?
2: Это как раз вот моя подруга, которая меня спасала, которая меня вытаскивала. Но она так испугалась за меня, что мне сложно было общаться с ней в этот период.
1: Паниковала?
2: Просто у нее такая паника была.
0: У нее, наверное, была паника, что она не может ничего сделать.
2: Юля, все будет хорошо. И мы с ней просто изредка переписывались. Ну, мы не созванивались все это время. Я понимала, что ей тяжело со мной общаться, что она очень сильно боится. И мы с ней не разговаривали вот весь тот период.
1: Скажите, а какая поддержка нужна человеку, который проходит через подобное?
2: Ну, я думаю, что просто быть рядом, не наставлять точно.
0: А тебя не раздражало, когда люди спрашивали, ну как, ну чё?
2: Нет.
0: Ну, если, например, ты только кому-то рассказала, и опять спрашивают.
2: Ну и что? Человек же искренне интересуется. И, ну, я всегда рассказывала, я открыта была абсолютно.
0: Угу.
2: Что я прохожу? Я понимала, что для людей это, ну, что-то такое, очень тяжелый какой-то период, что это очень какая-то темная история, ну, не всем понятная, как это все происходит. И... Ну, когда я говорила, вот, что конкретно вот, по шагам я делаю, я понимала, что какая-то ясность у людей в голове происходит, и они понимают, что это не так уж и страшно, как об этом говорят, допустим.
1: У тебя была такая мысль, что Господь тебя в итоге не исцелит, Он же не всех исцеляет.
0: Да, и у нас есть такой момент, что все-таки, я знаю, есть, например, церкви, да, там, или деноминации, которые прямо утверждают, нет, вера, если ты не исцеляешь, то только вопрос только твоей веры, да, то есть вера, через это только приходит исцеление. А есть все-таки вот такое, как бы, не то что учение, но те, кто говорят, что а бывает, mm-hmm, что болезни и не к исцелению. Mm-hmm. Были ли те, кто такое тебе говорил, и селись ли у тебя сомнения вот на этот счет, что, а может быть, действительно я та, которую... ну вообще, вот были у тебя такие мысли? Хотя у тебя двое маленьких детей.
2: На меня мало действует то, что говорят извне. Я просто для себя... Ну, анализируя свой путь, я понимала, что вот Бог мне дал детей, Он мне дал здоровых детей. У меня уже было два случая исцеления, причем чудом. И я не думаю, что Он меня исцелял и вел вот для того, чтобы вот просто вот так вот...
0: Чтобы я оставила своих двух маленьких детей.
2: Да.
0: То есть было понимание, что это не навсегда... Но ты говоришь, что не нужно, чтобы вот кто с таким сталкивается, их не нужно наставлять, раздражать наставлениями.
2: Я молилась так, я молилась, Боже, ты видишь, что происходит, ты вот у меня дети, я сейчас молюсь, не за свою шкуру трясусь, вот мне их надо поднять, мне с ними надо быть, ну, хотя бы до определенного возраста какого-то, чтобы они...
0: Ну, чтобы у них была мама.
1: Да. А как они это переживали? Они вообще понимали, что происходит? Им, наверное, было там года 3, да?
2: Нет, это было... Вот уже Вике было 7, наверное, да? 6-7.
1: А младшие?
2: Младшие 4-5. Да, они понимали, что происходит. Может быть, не до конца. Им не говорили, что мама болеет смертельной болезнью. Но то, что мама уехала в Москву, и ее по нескольку месяцев нет, и приехала с нами жить бабушка из Орска, и живет с нами очень длительное время, и переживает, и спрашивает постоянно маму, как она там. Ну, наверное, что-то происходит.
0: Ну, вы объяснили, серьезное. Что ты приболеешь, ну, что ты болеешь, да?
2: Да.
0: И они молились за тебя.
2: Да. Причем у мамы были волосы, а теперь у мамы нет волос. Угу. Ее таким лечением, вот, лечат такими лекарствами, что вот даже волосы выпали.
0: Угу.
2: Ну, конечно, они переживали. Но дети, они очень, очень доверчивые и легко принимают то, что им говорят извне, особенно если это говорят родители. И мы постоянно им говорили о том, что Бог, Он любящий, Бог, Он исцелит, Бог, Он очень сильный, Он сильнее любой болезни. Они это все знают прекрасно.
0: Угу. Это очень ценно говорить это детям. Спасибо, Даш. Может, есть еще что-то, что ты хотела бы нашим слушателям напоследок сказать, пожелать, ободрить?
2: Что бы ни происходило, я всегда верила в то, что Бог любит. Даже если я не чувствовала этого, если я не переживала, если я видела вокруг совершенно другое, просто схватиться нужно за эту мысль, за это слово, что Бог, Он любит и никогда не оставит.
0: Аминь.
1: Спасибо большое, Даш. Очень интересно было послушать.
2: Спасибо вам.
1: Удивительное свидетельство.
0: Вдохновиться и знать, что для Бога нет ничего невозможного. Я думаю, нам всем есть чем поразмышлять. Мы всегда можем, да, наполняться этим Божьим словом. И из любой ситуации Бог дает выход. Вопрос нашей веры. Спасибо.
2: Да, всегда держаться за Его любовь нужно.
0: Да, дорогие, спасибо, что были с нами, что писали ваши комментарии, что поддерживаете нас, слушаете наше радио. Делитесь обязательно этим свидетельством с другими. Пусть как можно больше людей услышит это. Возможно, кто-то проходит сейчас что-то похожее в своей жизни, и, услышав это свидетельство, он сможет ободриться и встать на путь веры. А мы говорим вам хорошего дня.
1: Всем пока.
0: И до новых встреч, друзья. До завтра.

0: Вы слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим.
2: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
3: Пусть узнают все соседи.
2: Нас запомнить очень легко: www.radiopilgrim.ru.

Псалом 125. Когда мы шли из Вавилона, то созерцали, как во сне, великолепие Сиона в далекой звездной тишине. Мы, словно дети, ликовали, и славил Бога наш язык, и все народы восклицали: «Творец Израиля велик!» И мы воспели: «Аллилуйя! Господь из плена нас извлек, послав нам влагу дождевую и солнце сладостный поток. И тех, кто сеял со слезами, благословенны имена. Настанет день, и над полями взойдут святые семена».

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Наша коллекция вечных книг.

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников. Боливарианская республика Венесуэла. Венесуэла поражает не только великолепием своей природы, но и ее разнообразием. От высочайших гор до глубин океана, от саванн до тропических джунглей. Тем не менее, это наиболее урбанизированная страна Латинской Америки. Жители городов привыкли к быстрому питанию, хотя традиции национальной венесуэльской кухни сформировались под влиянием европейцев, коренного населения Латинской Америки, а также уроженцев стран Африки и Азии. Ни одно употребление пищи в Венесуэле не происходит без блюда под названием «комида криолья». Это закуски, представляющие собой обыкновенную лепешку из кукурузы, в которую заворачиваются всевозможные начинки – мясо, овощи, рыба или сыр. Часто обычные венесуэльцы используют лепешки в качестве съедобной ложки для жидких блюд, соусов или в качестве хлеба. Они настолько популярны в стране, что в венесуэльских городах существуют специальные лавочки, специализирующиеся на производстве этих лепешек. Население Венесуэлы – мясоеды. И одним их из ярких представителей является пабелин криолью. Это вкусная смесь из риса, бобов, говядины и обжаренных бананов. Венесуэла – морская страна, что нашло свое подтверждение – в широком ассортименте морепродуктов и блюд, приготовленных из них, которые встречаются в местной кухне. Классический эрбидо – рыбный суп с добавлением овощей и местными кореньями с говядиной и мясом птицы. Принято считать, что в водоемах Венесуэлы обитает лучшая на планете по вкусовым качествам форель. Она готовится повсеместно. Кроме нее, можно встретить блюда из группера, морского окуня или дорадо. В местной кухне даже готовится пиранья. Кроме блюд кухни, считающейся для Венесуэлы традиционной, местные коренные индейцы употребляют в пищу такие дары природы, от которых европейца охватит шок. К примеру, знаменитое желе, готовящееся из муравьев, или жареное мясо змеи. В качестве угощения используются обжаренные тараканы или личинки разнообразных жуков, богатые натуральным белком. Очень специфическим блюдом является мороко. Это мясо земляной черепахи. Оно очень нежно и с особенным вкусом. Его, как правило, жарят или используют при приготовлении рагу. Венесуэльцы проводят в семье гораздо больше свободного времени, чем даже жители соседних испаноговорящих стран. Причем часто даже мужчины отказываются от своих традиционных увлечений в пользу детей и дома, считая это вполне нормальным и даже гордясь количеством времени, уделенным домашнему очагу. Главный центр всей местной жизни – семья. Венесуэла – католическая страна, поэтому многие местные традиции основаны на соблюдении христианских норм поведения. Свадебная церемония напрямую связана с благословением церкви. Жених спрашивает разрешение на свадьбу у крестного отца невесты, крестный должен благословить молодых на счастливую семейную жизнь. Перерыв между церемонией заключения гражданского брака и венчанием составляет 2 недели – причем последнее проходит более масштабно и ярко. В конце вечера молодожены должны аккуратно сбежать. Если никто не заметит, впереди у них счастливая жизнь. В целом же в Венесуэле, как и в большинстве стран не первого мира, свадьбы отличаются в зависимости от материального состояния людей. Венесуэльские дома населены, как правило, 3 поколениями людей. Самое старшее поколение очень почитаемо. В то же время на плечи бабушек и дедушек ложится забота о внуках и организация отдыха всех членов семьи. Церковь является центром политической, культурной и духовной жизни, а священник обычно пользуется в общине непререкаемым авторитетом. В изолированных внутренних областях все еще практикуются древние племенные верования, и система ценностей заметно отличается от привычных европейцу догм. При этом венесуэльцы очень терпимы к культурным и расовым различиям, а смешанные браки чрезвычайно распространены, что привело к формированию самобытной многокультурной нации. Согласно Конституции 1999 года, Венесуэла является светским государством, в котором гарантируется религиозная свобода. Церковь отделена от государства и является независимым институтом. Большинство населения Венесуэлы относят себя к римско-католической церкви, в рамках которой у местного населения существует культ Марии Леонсы, не признаваемой католической церковью. Также с 2006 года действует реформированная католическая церковь Венесуэлы. Ее священниками являются клирики, запрещенные в служении католическими епископами за разные канонические нарушения. Большинство протестантов страны – пятидесятники. В современном венесуэльском обществе традиционные ценности конкурируют с мирскими ценностями и нормами, постепенно уступая им. Венесуэльцы имеют своеобразное отношение к времени, утверждая даже, что они живут в венесуэльском времени. В стране редко кто куда торопится, обслуживание в ресторанах неспешное, а беседа длинна и пространна. Зато деловые вопросы решаются очень быстро, пунктуальность ценится достаточно высоко, а беседу всегда закончат так основательно, как будто никогда больше с этим человеком не увидятся. В отношениях между собой венесуэльцы подчеркнуто вежливы и корректны, свойственного многим латиноамериканским странам панибратства нет. Вот такова интересная и неповторимая страна Венесуэла.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Стойкость и сила духа отцов и дедов, сокрушивших нацизм, будут служить вечным примером беззаветной любви к родине, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении патриарху Кириллу с Днем Победы, опубликованном на сайте РПЦ. «Поздравляю вас с Днем Победы. Мы всегда отмечаем этот священный праздник с чувством сыновьей гордости за великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов, которые не покорились жестокому и беспощадному врагу, сокрушили нацизм, сберегли Отечество, спасли весь мир. Их стойкость, сила духа и вера в правое дело будут служить для нас вечным примером беззаветной любви к родине, личной сопричастности к ее судьбе», – написал Путин. Также президент поздравил епископов Сергея Васильевича Ореховского и Эдуарда Анатольевича Горбовенко с Днем Победы. «Нет такой причины, которая могла бы остановить проповедь Евангелия». Этой фразой начальствующий епископ Эдуард Горбовенко завершил свое послание, в котором говорил о ценности Божьего Слова, о силе Святого Духа и способности христианина оставаться верным призванию даже в период разочарований и испытаний. Его проповедь стала заключительной в первый день Всероссийской конференции РЦХВЕ Российской Церкви Христиан Вероевангельской Пятидесятников. Главной мыслью проповеди стал призыв не терять духовную ревность и не позволять обстоятельствам остановить действие Божие в своей жизни. Епископ напомнил, что во времена гонений верующие настолько дорожили Писанием, что могли воспроизводить его по памяти. Сегодня, по его словам, Церкви важно вновь вернуть Слову Божьему центральное место в своей жизни. Пастор Марк Бёрнс, телепроповедник и союзник президента Дональда Трампа, за последние несколько дней дважды выступил против сравнений недавно установленной золотой статуи Трампа с библейским идолом, настаивая на том, что это памятник в честь президента, а не объект поклонения. 22-футовая бронзовая фигура, покрытая сусальным золотом, изображает Трампа, поднявшего кулак в жесте, который он продемонстрировал после того, как пережил покушение в 2024 году. Бёрнс, который вел церемонию открытия, в тот же вечер написал в X: «Скажу прямо, это не золотой телец. Золотой телец – это идол, описанный в книге «Исход Ветхого Завета». Его создание израильтянами привело в ярость Моисея, когда тот вернулся после получения 10 заповедей. Согласно заповедям, поклонение идолам строго запрещено». Новое исследование, проведенное в Ирландии, показало, что вера и религия могут положительно влиять на психическое здоровье молодых людей. Ученые пришли к выводу, что подростки, которые используют веру как поддержку в трудные периоды жизни, чаще чувствуют внутреннюю устойчивость, спокойствие и смысл жизни. Исследование возглавила доктор Лидия Манион из Мэри Эманкулейт Колледж. Она изучала, как религиозные убеждения и практика связаны с эмоциональным состоянием школьников. По словам исследовательницы, идея работы появилась после многочисленных разговоров со студентами о том, что влияет на их психическое здоровье. Во многих беседах молодые люди сами говорили о важности веры, хотя в Ирландии эта тема до сих пор изучалась мало. Известный христианский проповедник и мотивационный спикер Ник Вучич рассказал о новом документальном фильме «No Lips, No Limits» «The Nick's V Story. Ник Вучич. Жизнь без границ», который выйдет в кинотеатрах США 25 сентября. Картина рассказывает не только о его мировой известности и служении, но и о тяжелых моментах жизни, через которые ему пришлось пройти, сообщает The Christian Post. В фильме зрителям показывают детство Вучича, который родился без рук и ног. Он вспоминает издевательства со стороны сверстников, чувство одиночества и периоды, когда почти потерял желание жить. Однако, по словам самого проповедника, главная тема фильма не страдания, а надежда и вера в Бога. «Когда ты не получаешь чуда, но сам становишься чудом», – так Вучич описал основную идею документальной ленты. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день и новую возможность размышлять над Его Словом. Следующие несколько минут мы проведем в рассуждениях о том, призывал ли Павел имитировать его поведение. В русском синодальном переводе есть заявление апостола Павла, которое звучит следующим образом. «Подражайте мне, как я Христу». Я понимаю, что многие версии перевода этого текста звучат как «imitate me» английские, то есть как будто Павел призывает имитировать его, то есть производить с точностью, подделываясь под кого-либо. Так объясняет слово «имитация» большой толковый словарь. Но это никак нельзя воспринимать буквально. Есть другие переводы, более точно раскрывающие суть заявления апостола Павла. Например, он использует выражение «follow my example», то есть «следуя моему примеру», то есть «смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Это куда более точный призыв следовать и подражать не человеку, пусть даже и апостолу, но Божьему образу в человеке. Как он сам пишет несколькими стихами выше, «что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, то есть это не твое, а ты получил, что хвалишься, как будто не получил?» Предполагая, что все достойное похвалы, чем можно похвалиться, не является твоим, но полученным от Бога, а значит, всецело Божьим. В этом и кроется вся суть наших рассуждений. Как только я воодушевляюсь мужеством, верностью или подвигом человека, не умея признавать это Божьим в человеке, я становлюсь на опасную дорогу подражания своему герою. Это неизбежно приведет мой дух к поражению, потому что всякий раз, следуя за Богом, я питаюсь от Божьего Духа. А когда я следую за человеком, мой кумир питается энергией моей души. Мы уже говорили об этом в одной из передач. Спасибо, что вы провели это время со мной в размышлениях над Словом Божьим. Спасибо всем, кто делает возможным производство этих коротких программ. Всего доброго и до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 12 мая, и наша тема – «Самовлюбленное, поглощенное собой общество». Во втором послании к Тимофею 3 апостол Павел рассказывает о признаках последних дней. И во втором Тимофею 3:2 мы видим, что автор начинает с того, что называет основными признаками последних дней. И он говорит: «Ибо люди будут самолюбивы». Самолюбивы — перевод греческого слова «филаутос». «Аутос» означает «себя», «фил» — «любить». Когда мы соединяем эти два слова, получается «эгоисты». Однако слово «филос», как правило, использовалось для описания любви к кому-то другому. Это слово не использовали, чтобы сказать о любви к себе. Но Павел говорит: в последние дни люди будут влюблены в себя, их жизнь будет сосредоточена на себе самих, их занятиях, желаниях. Это действительно картина поглощенного собой человека. И Павел говорит: в самом конце эпохи общество станет самовлюбленным, поглощенным собой. Разве это не так? Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 12 мая. Соль – добрая вещь. Но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою. Евангелие от Марка, 9 глава, 50 стих. Бог говорит: «Имейте в себе соль». В Евангелии от Матфея сказано: «Вы – соль земли». Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Когда мы едим что-то недосоленное, нам это не по вкусу и хочется добавить соли. Господь призывает нас иметь вкус и запах, чтобы люди захотели попробовать ту пищу, которую мы им предлагаем, то есть Слово Божье. Давайте не довольствоваться тем, какие мы, говоря: «Бог нас создал такими», а каждый день, каждый час, каждую минуту будем работать над собой, чтобы соль в нас не иссякла. Если улучшим наш характер, все у нас будет намного лучше. Написано: «Мир имейте между собою». Каждую минуту дьявол хочет украсть наш мир. Он сеет между нами вражду, чтобы верующие ненавидели друг друга. И именно поэтому Бог говорит нам: «Мир имейте между собой». Не нужно ждать, пока Господь даст нам мир, а самим делать все возможное, чтобы достигнуть мира между собой. Возлюбленные, давайте согласно сегодняшнему слову хранить в себе мир и всегда иметь мир друг с другом. Да пребудет на вас сверхъестественное благословение Божье. Амен.
2: Слушайте радио «Пилигрим».

В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 12 мая. Времена меняются. Он изменяет времена и лета. Книга пророка Даниила 2:21. Какое-то время назад у меня была хорошая должность в церковной администрации. У меня было процветающее служение, стабильная зарплата и множество возможностей делать то, что мне нравилось, и в чем, как я думала, состояло мое призвание. Однако пришел момент, когда Бог велел мне оставить работу и начать распространять свое служение на север, юг, восток и запад. Он сказал мне: «Этот период твоей жизни подошел к концу. Ты сделала на этом месте все, что мне нужно было от тебя». Я точно знала, что это повеление исходило от Бога. Тем не менее, внутри меня воодушевление смешалось со страхом. Я хотела выйти на новый уровень, но при этом боялась допустить ошибку и потерять то, что у меня уже было. Я хотела увидеть, что приготовил для меня Бог, но боялась принять столь серьезное решение и ступить на неизведанную территорию. Порой Бог хочет закрыть определенную главу нашей жизни, а мы упрямо держимся за то, что стало для нас привычным. Мой дух рвался вперед, но моим желанием было...

0: было остаться на месте. Бог призвал меня покинуть должность, которая гарантировала мне стабильность, и я не хотела отказываться от нее. В конце концов, я послушалась Бога. Сейчас мое служение распространилось на весь мир. Помните, что Бог может изменить нашу жизнь. От нас требуется следовать Его водительству. Божье слово на сегодня. Позвольте Богу вести вас, когда приходит время перемен. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио «Пилигрим».
2: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

Я на улице города видел разные глаза и лица совсем не похожие. Эй, ты, подожди, почему глаза от слез красные? Хотя кто для тебя, я просто прохожий. Этот мир живет по законам тела. Умирают люди, рождаются новые. И то, что мы видим, не истина, белым по белому. Вот если бы выставить то, что внутри нас, на показ, вот это было бы шоу.

А вот эта персона из-под челки упрямой и словно рентгеном светит меня взглядом. Прохожу мимо, я не герой из ее романа, а значит, я не тот, кто ей надо. И так день за днем, и так год за годом, и ничего не меняется. Какая там разница? Рифовые скалы бытия, духовность, идиллия.

0: Не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Псалом номер 1.
1: Слушайте радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Стойкость и сила духа отцов и дедов, сокрушивших нацизм, будут служить вечным примером беззаветной любви к родине, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении патриарху Кириллу с Днем Победы, опубликованном на сайте РПЦ. «Поздравляю вас с Днем Победы. Мы всегда отмечаем этот священный праздник с чувством сыновьей гордости за великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов, которые не покорились жестокому и беспощадному врагу, сокрушили нацизм, сберегли Отечество, спасли весь мир. Их стойкость, сила духа и вера в правое дело будут служить для нас вечным примером беззаветной любви к родине, личной сопричастности к ее судьбе», – написал Путин. Также президент поздравил епископов Сергея Васильевича Риховского и Эдуарда Анатольевича Горбовенко с Днем Победы. «Нет такой причины, которая могла бы остановить проповедь Евангелия». Этой фразой начальствующий епископ Эдуард Горбовенко завершил свое послание, в котором говорил о ценности Божьего Слова, о силе Святого Духа и способности христианина оставаться верным призванию даже в период разочарований и испытаний. Его проповедь стала заключительной в первый день Всероссийской конференции РЦХВЕ Российской Церкви Христиан Вероевангельской Пятидесятников. Главной мыслью проповеди стал призыв не терять духовную ревность и не позволять обстоятельствам остановить действие Божие в своей жизни. Епископ напомнил, что во времена гонений верующие настолько дорожили Писанием, что могли воспроизводить его по памяти. Сегодня, по его словам, Церкви важно вновь вернуть Слову Божьему центральное место в своей жизни. Пастор Марк Бёрнс, телепроповедник и союзник президента Дональда Трампа, за последние несколько дней дважды выступил против сравнений недавно установленной золотой статуи Трампа с библейским идолом, настаивая на том, что это памятник в честь президента, а не объект поклонения. 22-футовая бронзовая фигура, покрытая сусальным золотом, изображает Трампа, поднявшего кулак в жесте, который он продемонстрировал после того, как пережил покушение в 2024 году. Бёрнс, который вел церемонию открытия, в тот же вечер написал в X: «Скажу прямо, это не золотой телец. Золотой телец – это идол, описанный в книге «Исход Ветхого Завета». Его создание израильтянами привело в ярость Моисея, когда тот вернулся после получения 10 заповедей. Согласно заповедям, поклонение идолам строго запрещено». Новое исследование, проведенное в Ирландии, показало, что вера и религия могут положительно влиять на психическое здоровье молодых людей. Ученые пришли к выводу, что подростки, которые используют веру как поддержку в трудные периоды жизни, чаще чувствуют внутреннюю устойчивость, спокойствие и смысл жизни. Исследование возглавила доктор Лидия Манион из Мэри Эманкулейт Колледж. Она изучала, как религиозные убеждения и практика связаны с эмоциональным состоянием школьников. По словам исследовательницы, идея работы появилась после многочисленных разговоров со студентами о том, что влияет на их психическое здоровье. Во многих беседах молодые люди сами говорили о важности веры, хотя в Ирландии эта тема до сих пор изучалась мало. Известный христианский проповедник и мотивационный спикер Ник Вучич рассказал о новом документальном фильме «No Lips, No Limits» «The Nick's V Story. Ник Вучич. Жизнь без границ», который выйдет в кинотеатрах США 25 сентября. Картина рассказывает не только о его мировой известности и служении, но и о тяжелых моментах жизни, через которые ему пришлось пройти, сообщает The Christian Post. В фильме зрителям показывают детство Вучича, который родился без рук и ног. Он вспоминает издевательства со стороны сверстников, чувство одиночества и периоды, когда почти потерял желание жить. Однако, по словам самого проповедника, главная тема фильма не страдания, а надежда и вера в Бога. «Когда ты не получаешь чуда, но сам становишься чудом», – так Вучич описал основную идею документальной ленты. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Программа «Библия говорит». Здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломитцеву, пастору церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, что такое Новый Завет и каким был Старый?
1: Понятие «Новый» и «Ветхий» или «Старый Завет» нуждается в уточнении по причине того, что в популярном использовании эти слова чаще всего относятся к двум частям Библии. Первая часть называется «Ветхий Завет», или это первые 39 книг Библии, которые описывают события, которые происходили до рождения Иисуса Христа. И вторая часть, которую называют «Новый Завет», это 4 Евангелия и, естественно, послания. Это 27 книг, оставшиеся 27 книг и 66 книг Священного Писания. Так вот, само понятие применительно к книгам или применительно к частям Библии, Ветхий Завет и Новый Завет, связано с главными событиями, которые имели место или которые описаны в одной части Библии и во второй части Библии. Естественно, в первой части Библии центральным событием является Божий Завет. Его называют Ветхий Завет. Если мы будем говорить детально, то Писание описывает несколько заветов, которые Бог заключал с разными людьми. И вот самый главный, доминирующий завет – это так называемый Синайский Завет, который Бог заключает с народом израильским. И это событие описано в 19 главе книги «Исход», и в 24 главе продолжается описание этого события, формальное заключение завета. Суть его в следующем. Здесь написано в 5 стихе следующее. Бог, обращаясь к народу израильскому, говорит следующее. «Итак, если вы будете слушаться голоса моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым». То есть Ветхий Завет – это договор, условие. Бог говорит, вы будете моим народом, я, естественно, буду вашим попечителем, буду заботиться о вас. Если вы будете слушаться меня и исполнять все условия этого завета. И дальше следует 10 заповедей в 20 главе и подробное объяснение всего остального закона, который был дан Богом через Моисея. Так вот, проблема Израиля заключалась в том, что они не слушались Бога и не соблюдали то, что Бог им говорил, и они не делали этого по причине своего сердца ожесточенного, своей гордыни, своего внутреннего противления Богу. И Бог, естественно, наказывает народ за это, так как Израиль нарушает завет со своей стороны, то тогда вот это Божье действие, спасающее или собирающее народ, оно распадается, оно не имеет уже силы здесь. Оно недейственно уже. И вот в книге пророка Иеремии мы встречаем еще одно Божье слово, Божью инициативу, связанную с заветом. Мы читаем с 31 стиха, здесь сказано следующее. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, который я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Новый Завет качественно отличается от Ветхого или от Старого Завета тем, что он односторонний, он уже не зависит от состояния людей. Ветхий Завет, он был справедливым, Бог заключил его и говорит, я буду верен, если вы будете верны. Но они не были верны, и поэтому Завет распался. Теперь он говорит, я найду другой метод, я возьму из слова Завета, напишу не на скрижалях, как было это раньше, а в сердце каждого человека, принадлежащего его народу. Таким образом, эти люди, как мы читаем в 32 главе 40 стих, написано, «И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня». В этом качественное отличие Нового Завета. Как это происходит? Это, конечно же, происходит через Иисуса Христа. Вот почему Иисус в ночь, перед тем, как Он был арестован, Он собирает учеников, они празднуют иудейскую Пасху. И он поднимает чашу и говорит: «Сия кровь моя Нового Завета». То есть он утверждает Новый Завет через свою жертву на Голгофском кресте. Поэтому всякий человек, рожденный от Духа Святого в результате жертвы Иисуса Христа, которая совершена за нас, он становится участником этого завета. И этот завет отличается тем, что он неразрывен. Он отличается тем, что Бог изменяет качественно природу человека. И он делает эту природу боящейся Бога, любящей Бога, стремящейся к Богу, ищущей Его всегда. И в этом, конечно же, торжество Нового Завета. Вот почему нет другого варианта, чтобы спастись, кроме как стать участником спасающей жертвы Иисуса Христа и через нее стать участником Его Завета.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!
2: В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на Радио Пилигрим.
2: Радио Пилигрим.
3: Они спокойно плывут

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Яков Левин. Сеется семя. Амнистия. На одном военном корабле был матрос, которого никто никак не мог приучить дисциплине и повиновению. Он нарушал все уставы, все законы и потому постоянно получал наказание. Уговоры и дисциплинарные взыскания не помогали. Были созваны офицеры, чтобы решить вопрос о его отчислении. После некоторого размышления один офицер сказал: «Я знаю еще одно средство, которого мы до сих пор не применяли». «Какое средство?» – удивились другие. «Надо его простить». «Можно попробовать», – согласился капитан. И матрос, ожидавший очередного строгого наказания, получил прощение. С того времени он стал неузнаваемым человеком. То, чего не сделал закон, сделала милость. Вот так-то.
2: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец и всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь в себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

И в доме отчим сыновья, как ветви сочные оливы, они крепкие и красивые за трапезою у ручья. Благословится человек в дни благоденствия Салима, и будут Господом хранимы сыны Израиля вовек.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Тихим, скучным вечером, если слушать нечего, слушайте «Радио Пилигрим».

В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: знать и быть глубже, чем мы есть. Чем мы были вчера? О, Господь! Мы жаждем Тебя.
1: Радуйтесь, что имена ваши записаны в книгу жизни. Радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Стойкость и сила духа отцов и дедов, сокрушивших нацизм, будут служить вечным примером беззаветной любви к родине, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении патриарху Кириллу с Днем Победы, опубликованном на сайте РПЦ. «Поздравляю вас с Днем Победы! Мы всегда отмечаем этот священный праздник с чувством сыновьей гордости за великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов, которые не покорились жестокому и беспощадному врагу, сокрушили нацизм, сберегли Отечество, спасли весь мир. Их стойкость, сила духа и вера в правое дело будут служить для нас вечным примером беззаветной любви к родине, личной сопричастности к ее судьбе», – написал Путин. Также президент поздравил епископов Сергея Васильевича Риховского и Эдуарда Анатольевича Горбовенко с Днем Победы. «Нет такой причины, которая могла бы остановить проповедь Евангелия». Этой фразой начальствующий епископ Эдуард Горбовенко завершил свое послание, в котором говорил о ценности Божьего Слова, о силе Святого Духа и способности христианина оставаться верным призванию даже в период разочарований и испытаний. Его проповедь стала заключительной в первый день Всероссийской конференции РЦХВЕ Российской Церкви Христиан Вероевангельской Пятидесятников. Главной мыслью проповеди стал призыв не терять духовную ревность и не позволять обстоятельствам остановить действие Божие в своей жизни. Епископ напомнил, что во времена гонений верующие настолько дорожили Писанием, что могли воспроизводить его по памяти. Сегодня, по его словам, Церкви важно вновь вернуть Слову Божьему центральное место в своей жизни. Пастор Марк Бёрнс, телепроповедник и союзник президента Дональда Трампа, за последние несколько дней дважды выступил против сравнений недавно установленной золотой статуи Трампа с библейским идолом, настаивая на том, что это памятник в честь президента, а не объект поклонения. 22-футовая бронзовая фигура, покрытая сусальным золотом, изображает Трампа, поднявшего кулак в жесте, который он продемонстрировал после того, как пережил покушение в 2024 году. Бёрнс, который вел церемонию открытия, в тот же вечер написал в X: «Скажу прямо, это не золотой телец. Золотой телец – это идол, описанный в книге «Исход Ветхого Завета». Его создание израильтянами привело в ярость Моисея, когда тот вернулся после получения 10 заповедей. Согласно заповедям, поклонение идолам строго запрещено». Новое исследование, проведенное в Ирландии, показало, что вера и религия могут положительно влиять на психическое здоровье молодых людей. Ученые пришли к выводу, что подростки, которые используют веру как поддержку в трудные периоды жизни, чаще чувствуют внутреннюю устойчивость, спокойствие и смысл жизни. Исследование возглавила доктор Лидия Манион из Мэри Эманкулейт Колледж. Она изучала, как религиозные убеждения и практика связаны с эмоциональным состоянием школьников. По словам исследовательницы, идея работы появилась после многочисленных разговоров со студентами о том, что влияет на их психическое здоровье. Во многих беседах молодые люди сами говорили о важности веры, хотя в Ирландии эта тема до сих пор изучалась мало. Известный христианский проповедник и мотивационный спикер Ник Вучич рассказал о новом документальном фильме «No Lips, No Limits» «The Nick's V Story. Ник Вучич. Жизнь без границ», который выйдет в кинотеатрах США 25 сентября. Картина рассказывает не только о его мировой известности и служении, но и о тяжелых моментах жизни, через которые ему пришлось пройти, сообщает The Christian Post. В фильме зрителям показывают детство Вучича, который родился без рук и ног. Он вспоминает издевательства со стороны сверстников, чувство одиночества и периоды, когда почти потерял желание жить. Однако, по словам самого проповедника, главная тема фильма не страдания, а надежда и вера в Бога. «Когда ты не получаешь чуда, но сам становишься чудом», – так Вучич описал основную идею документальной ленты. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

дрожит дыхание. Мое желание быть навсегда твоим.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Из коллекции вечных хитов.

0: слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе-доброе всем утро, дорогие друзья, на радио Пилигрим. Приветствуем вас.
3: Всем привет.
2: Сегодня у нас прекрасный день, вторник. Эфир достаточно будет интересный, я прям предвкушаю. В гостях у нас сегодня прекрасная Дарья Аксаниченко, член церкви Вифания. Сейчас она немножко про себя расскажет. Поздоровайтесь с нашими слушателями.
4: Доброе утро всем.
2: И я, Дарья Ремина, моя сведущая Аля Ануфриева. А говорим мы сегодня о вере и чудесах исцеления. И неспроста мы взяли такую тему, потому что такой небольшой спойлер, Даша в своей жизни пережила целых 3 раза чудо исцеления от Господа. Естественно, без веры это было бы просто невозможно. Поэтому эти 2 взаимосвязанных понятия, но говорить мы будем сегодня о ее личном свидетельстве из ее жизни. Да, Даша?
4: Да.
2: Ну, немножко тогда представься, расскажи о себе вообще, откуда ты, пару слов, что считаешь нужным сказать.
4: Всю жизнь прожила в городе Орске, в Оренбургской области. Там же я и покаялась, и замуж вышла там. И 8 лет назад мы переехали в Краснодар с мужем. 2 деток у нас. 2-я дочка родилась уже здесь, в Краснодаре.
2: Где сейчас служите в церкви? Служишь? Мы на «ты». Это моя подруга.
4: Прославление, служение, прославление.
2: Служение, прославление. Тебе нравится твое служение?
4: Ну, конечно.
2: А вообще твое служение, оно помогает тебе? Вот помогло ли оно тебе в твоем пути? Когда
4: 100%.
2: А расскажи, как?
4: Просто я очень люблю выливать свои эмоции через песни Богу. Это очень хороший способ изливать сердце. Мне это очень нравится делать. Когда сложно, понятно, что слов нет, а песни, они очень помогают.
2: И даже, то есть...
4: Ну, сложно что-то говорить, сложно передать то, что у тебя внутри, а хочется это вылить наружу. Песни очень помогают в этом плане.
2: Ну, то есть, вот, если, например, тебя прям прижимает, ты начинаешь
4: петь, да.
2: Вместе со слезами?
4: Да. Иногда, наоборот, с радостью. Когда очень сложно, с радостью петь.
2: Ну, то есть ты вместо того, чтобы уйти в депрессию, начинаешь, наоборот, как бы, можно сказать, искусственно радоваться в песне?
4: Да, иногда это просто ты изливаешь сердце перед Богом, да, и ты плачешь, да. А если, когда я понимаю, что у меня пропадает вера, mm-hmm. что мне сложно дальше двигаться, что я теряю фокус, я себя назидаю песнями.
2: Угу.
4: Я начинаю радоваться, я вспоминаю о том, что Бог благ. Я вспоминаю, сколько Он мне помогал. И начинаю Ему петь.
2: Это очень интересная мысль. Ну, то есть, например, тебе проще не прочитать Библию, да, и от этого порадоваться, а взять какой-то псалом или несколько, и да. Ты начинаешь петь, вникаешь в то, во что ты поешь, и у тебя приходит вот эта радость и назидание, да?
4: Да, слово никто не отменял. Естественно, я читаю Библию, особенно когда сложно. Это вообще не обсуждается. Но песни, да, мне всегда помогали.
3: Ты сказала, что ты поешь, изливаешь Богу свою душу, когда у тебя вера пропадает. А у тебя вера во что пропадает? У тебя пропадает вера в Бога или в то, что Он тебе поможет?
4: Наверное, просто обстоятельства, они, такой шторм в голове начинается. И они как будто этот шторм, он заслоняет Бога. Сложно Его слышать, сложно... видеть Его руку, видеть, как Он ведет вот в этих обстоятельствах тяжелых. Поначалу не понимаешь, что происходит. Ну,
2: Ты теряешь фокус на нем, как
4: да,
2: бы.
4: Да.
3: То есть... Вообще возможно пройти через трудные обстоятельства, не доверяя Богу? Я имею в виду, что Он тебя в любом случае проведет, вне зависимости от твоего доверия, или все-таки от тебя тоже зависит что-то?
4: Я считаю, что... Ну вот как я делаю, я твердо знаю, что Он мне поможет. Все. Это непререкаемый вообще авторитет Его слова. И я знаю, что Он мне поможет. Я знаю, что все будет хорошо. А даже если не будет хорошо, значит, для меня это лучше.
3: А вот эти чудеса исцеления, о которых мы сегодня будем говорить, они тебя привели к Богу? То есть ты через это пришла в церковь?
4: В каком-то смысле, да, да. У меня было одно восстановление еще до покаяния. Но до этого тоже были обстоятельства, я о них расскажу, когда я начала искать Бога.
2: Ты можешь прямо сейчас рассказывать? Уже сейчас начинаем? Да.
4: Ну, дело в том, что в школе я увлекалась гаданиями, картами. И я так думаю, что, ну, возможно, не только через это, но и через это тоже. Знаете, как-то дьявол стал просто... Ну, он ворвался в мою жизнь и делал, что хотел. Я познакомилась с духовным миром вот именно через его темную сторону. Как-то, ну, странно и непривычно об этом говорить. И об этом мало говорится вообще, но такие очень странные вещи происходили со мной. У меня были кошмары только вот не во сне, а они наяву происходили.
3: Как галлюцинации?
4: В миру называют это полтергейстом. Вот. А у меня по дому там табуретки двигались. Ну, какие-то такие вот странные.
2: Ты прям это видела в реальности?
4: Я слышала. И однажды зашла на кухню, а у меня под раковиной стояли какие-то пластиковые бутылки на выброс, и они просто сами начали трястись. Я думаю, либо я схожу с ума, либо что-то происходит, чего я не могу контролировать абсолютно.
3: Угу. Жила ты не рядом с кладбищем случайно?
4: Нет.
2: Или поезд проезжал, и все тряслось. Ну, и вот эти обстоятельства, ты начала это тебя пугать, что ты это все видишь?
4: Меня очень сильно стал мучить страх. То есть я прям ночью понимала, когда это приходит. Комната наполняется каким-то вот какой-то чернотой, и меня сковывало настолько, что я не могла даже дышать. Мне тяжело было.
3: А домочадцы твои это все тоже ощущали?
4: Нет, не, это было именно со мной, именно когда никого не было дома. У меня мама тогда уходила посменно работать, и именно вот когда никого нет, со мной это происходило. Я думала, кто мне может помочь. Я к людям обратиться не могу, я понимаю, что вроде бы с головой-то нормально, а кому рассказать, не поверят.
3: То есть нет в стране таких институтов, которые разбирались бы с этими проблемами, с двигающимися табуретками?
4: Я не знаю. Я не знала, к кому обратиться. Я понимала, что мне нужен... Я знала, что меня кто-то очень сильно ненавидит.
3: Из людей ты имела?
4: Нет. Вот в духовном мире, да, есть кто-то, кто меня пугает, кто меня очень сильно ненавидит. И в духовном мире нет. Так я логически рассуждала, что нет, наверное, половинчатого. Есть вот и черное, и белое. Так я понимала. И если кто-то очень сильно меня ненавидит, значит, есть тот, кто очень сильно меня любит.
2: А как ты понимала? Разве просто мне кажется, миллионы людей сегодня живут с тем, что да, их кто-то ненавидит, им нужно защищаться, но вот о том, что есть другая сторона, то есть как-то они вот в основном привыкли верить, что есть дьявол, как мне кажется, а вот что Бог есть, люди как-то как будто бы.
4: Я искала мне нужна была помощь. Я не могла, я понимала, что с этими событиями, с этими вещами я не могу справиться сама.
2: Ты на них не влияешь.
4: Этот страх, да, этот страх, он приходит откуда-то. И вот он меня окутывает настолько, что я не могла, вообще меня сковывало просто по ночам. И мне нужен был кто-то, кто меня вот вытащит, кто меня спасет.
2: Плюс ты была одна дома и не могла убежать, например, к маме в комнату, да? То есть, ну, тебе нужно, да, было справляться с этой самой, с этим самой.
3: А это происходило только в твоем доме или вообще везде, куда бы ты ни пришла?
4: В моем доме.
3: Ты не думала переехать? Я не знаю. Обычно в фильмах главные герои идут в страшный подвал и натыкаются там на страшилище, оно их ест. Но в реальной жизни...
2: У нее школа, мама там живет, работает.
3: А, ты подростком была в то время?
4: Да.
2: Даша, ты в церковь пришла во сколько? В 20 лет, правильно?
4: 20-21.
3: И до 20 лет вот это все продолжалось?
4: Да.
3: Какой ужас.
4: Нет. Ну, это было не сразу. Это, ну, где-то, может быть, лет в 18, наверное, в 17 началось. И потом...
2: Именно вот это началось в 18?
4: Я заболела, и это была неизлечимая болезнь. Мне нужно было, чтобы жить, постоянно принимать препараты. Я на это не соглашалась. И все дошло до того, что я лежала в кровати и не вставала. У меня была очень высокая температура, я сгорала, я не знала, проснусь я утром или нет. Мама не знала, что делать, я вставала в туалет только, и то по стеночке, почти ничего не ела. Дикие головные боли меня мучили. Ну и... Но у меня все равно было внутри, что я буду жить. Да, я утром просыпалась, думала, слава богу, что я проснулась, но я знала, что я буду жить.
2: Но ты тогда уже знала про Бога?
4: Нет.
2: Вообще ничего?
4: Ну, как ничего. Я вот познакомилась уже с темной стороной духовного, да, мира. Вот, и мне нужен был Бог. Я знала, что мне нужен Бог, но где его искать и как, я не знала.
2: Ты вообще к нему никак не обращалась?
4: И однажды... Ну, как-то нет.
2: Угу. А однажды что произошло?
4: Однажды ночью я проснулась, и... Может быть, это было от жара, может быть, действительно Бог мне открыл духовный мир. Я видела тени очень много. Они вот кишили надо мной и пытались до меня дотронуться.
2: Угу.
4: А я была как под куполом, и рядом со мной был кто-то сильный, кто-то... Вот я тогда в первый раз... нашла вот этого, кто меня любит. Ну вот он стоял, меня защищал. Причем я не сделала чего-то очень доброго, чего-то очень, ну, я не знаю, чего-то выдающегося. Он просто так стоял, меня защищал.
2: То есть не за что-то?
4: Да.
2: Вот просто,
4: да,
2: так, потому... И ты поняла, что это тот самый, который тебя любит.
4: Да,
2: но еще не знала, что
4: найти.
2: Это Иисус.
4: Да, мне нужно его найти. И... Но потом я начала принимать лечение. Врачи сказали, что это чудо, что оно помогло, потому что уже они не надеялись.
3: Почему вообще ты отказывалась от лечения?
4: Ну, потому что мне нужно было принимать препараты каждый день. И...
2: Тебя это раздражало?
4: Как раздражало? Мне было, я не знаю, неприятно, страшно.
2: Для тебя это было какое-то, типа, ноша, что нужно теперь на таблетках сидеть?
4: Я почему-то верила, что вот, ну, возможно, как-то все образуется.
2: Все будет по-другому.
3: Само пройдет, да,
2: другого без препаратов, да?
4: Да.
3: Класс.
2: А потом все-таки решила лекарство принять? Вот после вот этой ситуации, когда кто-то стоял рядом с тобой, и это был Бог, ты понимаешь, сейчас?
4: Я не знаю, может быть, это тогда так выглядело мое смирение, что да, я буду это делать.
3: Ты как-то связывала происходящее с тобой, с гаданием, с тем, что ты делала в школе?
4: Возможно, но я потом это, наверное, узнаю, если нужно будет.
3: А тебе никогда не было вопроса, почему это происходит именно со мной?
4: Конечно. Конечно, постоянно задавала себе эти вопросы, и я не находила на них ответ.
2: А был какой-то друг рядом, может быть, с кем бы ты могла этим поделиться?
4: Нет.
2: Ты вообще с этим ни с кем даже не делилась?
4: Нет, не могла.
2: И не носила.
3: Ну, прикинь, она бы в школе рассказала бы об этом кому-то, ее бы там засмеяли, да.
2: Чтобы маме стали.
4: Маме я говорила что-то, но она говорила: Даша, ложись спать, все хорошо.
2: Угу. Интересно. И получается, начала принимать препараты, и врачи сказали, что это чудо, что да, ты выздоровела, да?
4: Да.
2: Потому что был запущенный уже, я так понимаю, запущенная болезнь.
4: Ну да, они уже ждали, что все.
2: Угу. То есть вот так, не зная Бога, произошло, в принципе, в твоей жизни первое чудо исцеления, о котором ты нам рассказала. Интересно, а почему ты сразу не пошла в церковь, не начала искать? Не было возможности, не знала никого верующего рядом?
3: Ты вообще знала что-то про Бога в то время?
2: Что есть Иисус?
3: Ну да, то есть как ты себе его представляла? Почему, например, ты сразу к нему не пошла? Просто люди, когда с ними происходит какая-то жесть в жизни, mm-hmm. особенно в России, у них как бы есть моральный ориентир, точнее, вот куда они могут
2: свечку
3: побежать.
2: Свечку поставить, да?
3: Они уже знают, что есть православная церковь, можно mm-hmm. туда прийти, а у тебя даже вот этого не
4: в
3: было.
4: В детстве меня водили в православную церковь, и как-то она у меня ассоциировалась больше не с жизнью, а со смертью почему-то. Может быть, потому что священники отпевали...
3: А, ты на отпевание покой. Попала?
4: Нет, нет, но у меня было такое
3: детская травма. Пришла в церковь, там отпевают кого-то.
2: Ну, то есть у тебя ассоциировалось?
4: Ассоциировалось, да, у меня православная церковь со смертью. И, ну, вот как-то с детства так было, не знаю почему.
2: Ну, это твое детское, мы как бы не в обиду, да, получается, да. Не православная церковь, да. Никому, но в детстве так. То есть тебе туда идти не хотелось? То есть когда с тобой это происходило, тебя туда не тянуло, нет, не было мысли, да?
4: Абсолютно, да. Угу. Я была у свидетелей Иеговы. Ну, что вот, что было под рукой, туда ходила. Там я его не нашла, и потом я работала в общественной организации как раз вот по той болезни, где, ну, от которой впервые меня Бог восстановил. И наш офис арендовала девочка из Благой Вести, она занималась молодежным служением профилактики.
2: Вот этих больных?
4: Девиантного поведения, uh-huh. просто вот они евангелизировали по школам.
2: И она была рядом с вами, вот в этом офисе, где ты работала?
4: Она пришла в офис, и у них был семинар для служителей, и она меня там увидела, мы с ней познакомились, она стала за меня молиться. Впоследствии она подругой моей стала, и через нее я пришла в церковь. Но это было тоже не сразу. Я сходила в церковь на служение, и потом год, наверное, я там не была, но я думала уже о Боге, думала. И,
2: но ты уже знаю, узнала может, Иисуса, уже узнала внутри. Тогда? Вот что, ты именно приняла Иисуса как своего Спасителя?
4: Мне было интересно все, что там говорят, все, что там происходит, но я, возможно, не была готова внутри. И не произошло это сразу. Вот я встретилась с Богом, и я ему отдала свою жизнь. Так не произошло.
2: У тебя так не сработало. Было нет. Интересно, вроде бы хорошие люди, тебя туда тянет, да?
4: Да, и, ну, возможно, я присматривалась к самой церкви, я слушала, что там говорят. Мне было важно попасть в нужное место. Вот.
2: А как ты поняла, что свидетель Иеговы — это не то, что тебе нужно? Ты же до этой церкви, так понимаю, там, да, была?
3: Тут нужно уточнить, что это запрещенная в России организация.
4: Да, да. Ну, не знаю, что-то как-то не ёкнуло.
3: Когда ты в новую церковь пришла, в какой момент у тебя ёкнуло? Почему ты через год вернулась? Почему ты осталась впоследствии?
4: Ну, тянуло меня туда. И то, что там говорили, мне казалось, ну, оно прям вот, оно исцеляло изнутри. Оно, то слово, что говорилось, какие песни там пели, мне очень просто взрыв эмоций был по поводу прославления, когда я впервые услышала прославление.
3: Ты с детства петь любишь?
4: Да. Мы с бабушкой пели на лавочке на два голоса.
2: На два голоса?
4: Да.
2: Это у тебя что ли бабушка пела? Ну, профессионально, раз на два голоса вы могли петь?
4: Ну, они в деревне пели тоже так же на лавочках или вот за столом. Ну, была же традиция.
2: На два голоса традиция?
4: Конечно, конечно.
2: То есть терция строила легко? И там квинта?
4: Да, но она вторым голосом пела.
2: А, она вторым голосом, ты основную партию?
4: Да.
2: Как интересно. А получается, вот Аля спросила тебя, почему ты говоришь, тебя захватило прославление, поэтому ты решила вернуться туда, тебя туда влекло.
4: Ну да, и то слово, что там говорили, оно как-то вот, ну, попадало в сердце.
2: А когда же тогда произошло все-таки твое вот это покаяние и понимание,
4: это, наверное,
2: что
4: мне нужно
2: новая
4: было
2: жизнь?
4: Просто дойти до самого дна.
3: В какой момент это произошло?
4: Настолько я запуталась в жизни, что и я себя, и когда я очнулась, я себя обнаружила на какой-то Бладхате. Я жила с мужиком, который был на 17 лет меня старше. Вот. И причем у нас с ним отношений-то не было. Я в соседней комнате спала, он в соседней бухал просто. К нам заходили куча алкоголиков местных, там проходной двор был днем и ночью, они там пили, я пыталась в соседней комнате уснуть, и я проснулась однажды утром, и на все это просто у меня как глаза открылись, а все это, ну, как-то вот, я как будто связанная была, что ли, не могла принять никакого решения, и я просто одно утро помолилась.
2: Ну, ты уже знала про молитву.
4: Да, но я к тому времени, вот один раз я была в церкви, я сказала просто: «Боже, если ты есть, ты меня вытащи отсюда, потому что не такую жизнь ты для меня приготовил». И с этого момента все кардинально прям начало меняться. В этот же день я пошла искать работу, и когда я шла в центр занятости, я вспомнила, что та подруга, которая за меня молилась весь этот год, она работает вот прям рядом, я проходила мимо места ее работы. Я к ней зашла.
2: Угу. Ты с ней поделилась?
4: Ну, непроизвольно, просто я стала все рассказывать, у меня текли слезы, я не могла остановиться, у нее закончился обед, к ней пришли клиенты, и я сижу и реву. И она меня позвала в гости, в этот же вечер я поехала к ней, и там я покаялась. И вернулась домой в этот же вечер. Я не вернулась больше в эту квартиру. Я поехала на следующий день, забрала свои вещи. Он кричал, что «Ага, да кому ты нужна, да ты обещала, что вот ты меня вытащишь из всего этого». Я просто молча собирала вещи и ушла оттуда, и ни слова не сказала.
2: У тебя была какая-то зависимость, что ты там оказалась?
4: Нет. Ну, как, я курила, она шо иногда курила, ну... Так, чтобы прям вот...
2: То есть там ты типа была из-за этого мужчины, ну, как бы, вот в той квартире оказалась. Как будто бы у вас были отношения.
4: Как будто бы, да.
2: Угу. Но ты понимала, что это точно что не это то, что нет, тебе нужно.
4: Нет. И вот в этот вечер я вернулась домой и уже...
2: К маме.
4: К маме, да. И стала ходить в церковь. И потом... пришла в служение в скором уже времени.
3: А в какой момент перестали проявляться вот эти сверхъестественные вещи?
4: Как только я пришла в церковь. Ну, и, да, как только я вот покаялась, и было у меня такое внутри, что мне нужно 90-й псалом. Я его читала каждое утро и каждый вечер.
2: А откуда ты про него знала? Подруга рассказала? 90-й псалом же не сразу знают.
4: Я даже не знаю. Сейчас вот точно не скажу, откуда.
2: Ну, услышала, в общем, да? То есть вот Аля хорошо вопрос задала. То, что было с тобой в детстве, вот эти вот там 18 лет ты рассказываешь, да, ты видела темные силы, потом ты увидела себя под куполом, как будто бы сам Бог стоял рядом с тобой, да, ты вот как видение у тебя было. У тебя потом продолжали мучить вот эти моменты с темными силами? Или они отпустили тебя и вот...
4: Это прекратилось, когда я покаялась.
2: То есть до покаяния, до 22, например,
4: оно,
2: лет?
4: Оно было еще какое-то время, вот прям в самом начале. И это было уже не так страшно. Я, когда это происходило, я пыталась из себя выдавить защита крови Иисуса на мне, кровь Иисуса на мне.
2: Угу.
4: И все отпускало, все проходило в этот же момент. Вот как только я скажу это проходило. Я поняла, что кровь Иисуса, она действительно очень большую силу имеет и большой вес в духовном мире.
3: А у тебя эта чувствительность к духовному миру, она до сих пор сохраняется?
4: Ну, я так думаю, человек-то считает, что да. Ну, я...
2: Как это сейчас проявляется?
4: Сейчас я переживаю Божье присутствие. Иногда я понимаю, что да, пришел мой закадычный враг.
2: Да. Ну, да. То есть ты прямо вот в духовном мире, ты понимаешь?
4: Чувствую, да, чувствую.
2: Угу. Хорошо, сейчас мы сделаем небольшой перерыв на новости и потом вернемся к нам.
1: Радио.
2: А мы продолжаем нашу тему об исцелении. В студии я, Дарья Рёмина, моя сведущая Аля Ануфриева и наш дорогой гость Даша Аксаниченко. Сегодня необычный день, еще потому, что день рождения у дорогой Елены Алексеевны Кривонос. Ура!
3: Да, днем рождения! Елена Алексеевна, мы вас поздравляем. Спасибо вам большое за вашу мудрость, за вашу заботу обо всех нас и за ваш прекрасный юмор. И за профессионализм, конечно, во всем, что вы делаете. Мы вас очень любим. С днем рождения.
2: Да,
3: с днем
2: рождения. С днем рождения. Спасибо, что всегда являетесь поддержкой и для радио «Пилигрим», и для всех, кто вас окружает. Пусть Господь наш восполнит всякую вашу нужду по богатству своему в славе Христом Иисусом.
3: Аминь.
2: А мы вернемся к нашей теме. Мы остановились на том, что сейчас ты тоже продолжаешь быть чувствительной к духовному миру, и после покаяния ты стала читать 90-й псалом и понимала, что это как для тебя провозглашение защиты Божьей, да, в твоей жизни. Как дальше развивался твой путь?
4: Второй раз я попала вот в такие тесные обстоятельства. Это было уже в церкви, когда я уже была в служении. Меня сначала положили с пневмонией в больницу, долго лечили. И пока лечили, упустили момент, и у меня серьезная стадия уже была туберкулеза, инфильтративный с распадом. И когда я... меня положили в противотуберкулезный диспансер. Я зашла туда на этаж. Это было такое, ну, неприятное здание. И в отделении я стояла. Был длинный коридор темный с низким железным потолком. И в конце мерцала, в конце этого туннеля мерцала лампочка. Так слабо-слабо.
2: Свет в конце туннеля.
4: Да-да-да. Ну, это было почти как в фильмах ужасов.
3: Это больница была же, да?
4: Да. Ну, она...
3: Я не понимаю, почему в больницах пациентам, помимо того, что они и так болеют, еще психологический хоррор устраивают в виде вот этих вот неуютных.
4: Там определенный контингент в основном... В основном люди, которые сидели или которые беспробудно пьют. Ну, в основном вот там, конечно, всякие люди попадают, но вот основная масса. И положили меня в бокс сразу, потому что в палатах не было мест.
3: Что такое бокс? Я представляю, что вас кладут в большую вытянутую коробку.
2: Изолированная палата.
4: Изолированная палата, да, на двоих. Маленькая, очень маленькая. Но вот само ощущение, тебя положили в бокс. Ну, то есть все.
2: Все, двери заперты.
4: А когда я выглядывала в окно этого бокса, из этого бокса, там продавали памятники.
3: Надгробные?
4: Да. И когда я первый раз выглянула туда, я подумала, ну нет, ты меня не запугаешь.
3: Я отсюда... Как надо было постараться над антуражем.
4: Да-да-да.
2: Слушай, но все-таки, а как ты не разрыдалась в этот момент? Ты говоришь, ну нет. Вот откуда в тебе вот это... Вот этот стержень, что ты на вот эти обстоятельства говоришь, нет, ты меня не запугаешь, нет. Что в тебе воспитают? Ну, это же вера.
4: Мне, я, нет, я разрыдалась, зачем?
2: Разрыдалась, это так шутки.
4: Мне было обидно. Я тут Богу служу, понимаете? Я, ну, все делаю для того, чтобы его радовать. Тут я попадаю вот вообще в какую-то жесть просто. Вот. И мне было очень обидно. Но над антуражем действительно так старались, что это было смешно, да.
3: А сколько времени ты уже была в церкви к этому моменту?
4: 3 года, наверное. Да, где-то 3 года.
2: То есть это, в принципе, начало твоего пути. И такое вот испытание где-то, да, произошло.
3: Хорошо, вот положили тебя в этот бокс, и как дальше события развивались?
4: Первое время все более-менее начало затягиваться, а потом у меня была нулевая динамика несколько месяцев.
3: А что это такое?
4: Это когда болезнь просто остановилась, и нет ни ухудшения, ни улучшения нет. Просто вот в одном состоянии находится.
2: А как ты себя чувствовала физически? Тебе было плохо, слабость?
4: Поначалу мне было очень плохо, я... Мне было тяжело ходить, я очень сильно кашляла. Потом стало легче. Все-таки, ну, я была на лечении. Ну, лечение давали мне в больнице, но оно не очень помогало, потому что потом выяснилось, что у меня была резистентность к первой схеме, схеме первого ряда. И мне стали... давай схему второго ряда, но там был настолько тяжелый препарат, что я его выкидывала в мусорку. Один раз я его попробовала выпить, мне было настолько плохо, у меня было ощущение, что я проглотила кирпич, очень тяжело в желудке, стал болеть живот, я вообще не могла ни ходить, ни... у меня очень сильно кружилась голова, у меня свет был очень ярким, темные цвета очень, очень темными, то есть у меня зрительные...
2: На зрение даже влиял?
4: Да,
2: что тоже за химоза такая?
4: Ну, я не знаю, это какой-то ужас.
3: Она должна была тебе помогать, по идее?
4: Да.
3: Но... Тебе не становилось лучше после... Ну, вот один раз я ее приняла, она, ну, не сработала, как она должна сработать?
4: Ну, оно с первого раза оно не сработает. Ты не почувствуешь улучшения. Ухудшение в состоянии, вот от, ну, в побочных эффектах, я почувствовала
2: сразу. Должно убивать клетки в легких, вот эти вот, которые,
4: ну,
2: разрушающие.
4: Да, вот эту палочку.
3: А как вообще проявляется туберкулез? То есть что происходит с человеческим телом?
4: Ну, очень сильная слабость. Очень быстро худеешь. Я весила 36 килограмм. Вот, кушать не хочется. У меня это был очень сильный кашель, иногда это без кашля происходит. Температура.
3: Ты находилась в этом во всем одна? В этом боксе?
4: Была еще женщина рядом лежала.
3: Нет, я имею в виду, к тебе кто-то приходил, поддерживал тебя.
4: А. Ну, маму я не пускала.
2: Почему?
4: Говорила, не надо, не... Ну, зачем ей? Она уже не молода. Зачем ей?
2: А, чтобы не заразиться?
4: Чтобы не заразиться, да. И на этаж никто не поднимал.

0: И, ну да, с церкви люди изредка, но приезжали все равно. Я не скажу, что я была прям вот совсем одна.
1: И как ты это психологически выдержала?
0: Когда...
2: Ты там молилась в палате? Свидетельствовала, да, этой женщине, которая лежала рядом с тобой?
0: Да, я говорила всем. Кто-то смеялся, кто-то молча слушал.
2: Ты говорила, что Бог может их исцелить?
0: Да. И к нам с нашей церкви приходила туда женщина, евангелист.
2: Угу.
0: Мы молились вместе в палате. Ну вот.
2: И в итоге как-то получила исцеление от туберкулеза, если ты таблетки каждый даже не раз принимала.
0: Да, да, вот в этом было чудо для меня. В общем, моя подруга в это время, она очень верила, что Бог...
2: Которая тебя к Богу привела, да?
0: Да, да. Она очень деятельный человек. Она меня выкрадывала оттуда и таскала меня по рентгенам. И говорила, что Бог тебя обязательно исцелит. Нужно...
2: Ходить по рентгенам?
0: Но она прям ждала. Она ждала, что вот со дня на день Бог меня исцелит. Мы с ней дважды ездили. Да. А в это время еще, вот, ну, когда я попала только в диспансер, когда мне положили, они поехали, каждый год они ездили на пост в Киев, и, ну, группой. И там она получила слово о том, что я буду исцелена.
2: Mm-hmm.
0: Она подошла к пастору, отстояла очередь, подошла к пастору, говорит: у нас есть девочка, вот ее положили в диспансер, у нее туберкулез, помолитесь за исцеление. Он говорит: как девочку зовут? Она говорит: Даша. Он рассмеялся. Она говорит: почему вы смеетесь? Он говорит: ко мне вот за несколько человек до вас подошла женщина, она говорит, я молилась, просто на иных языках ходила, молилась и услышала, Даша исцелена. Mm-hmm. Вот, она говорит, я не знаю, что делать мне с этой информацией, эта женщина говорит, и я вот, говорит, пастор к вам подошла, возможно, это вам нужно будет.
2: Mm-hmm.
0: И вот подходит потом Юля и говорит, вот у нас есть девочка Даша, вот.
2: И он ей говорит, она исцелена?
0: Да, да. И вот она привезла это мне.
2: Ты сразу поверила в это слово?
0: Да.
2: И поэтому не стала принимать таблетки?
0: Нет, не поэтому.
2: А таблетки так и не принимала? Чувствовала себя не очень?
0: Нет, к тому времени я уже нормально себя чувствовала.
2: Но?
0: Я знала, что Бог меня исцелит. Это то, что мне Юля привезла, это было уже как дополнение.
2: Подтверждение, да?
0: Да, подтверждение. И... Каждый раз, когда я сидела, вот, когда меня проверяли в больнице, на очередном рентгене, я ждала, что вот сейчас будет все хорошо, но ничего не происходило, и меня стали выписывать, мне сказали, ну, что ты будешь тут валяться, будешь на доучете, на диспансерном, приходить получать к нам таблетки, будешь пить их дома, ну, вот сколько протянешь, столько протянешь.
1: То есть они отправляли тебя как уже обреченную,
0: да,
1: просто доживать свой век?
0: Да. И
2: хотя ты себя чувствовала хорошо.
0: Я чувствовала себя нормально, да. Но мои анализы, они показывали, что у меня все плохо. Mm-hmm. Рентген.
2: Mm-hmm.
0: Именно. А кровь у меня была, в принципе, ну, более-менее так хорошо. Вот. В общем, перед выпиской нужно сделать рентген контрольный. Это всегда. И этот рентген показывает, что у меня все затянулось.
2: Они что, врачи?
1: Что значит затянулось?
0: Ну, значит, все очаги, они перешли в неактивную фазу.
1: Это ремиссия или что это?
0: Да, да, это ремиссия. И потихоньку эти кальцинаты, они затягиваются тканью, ну, легкие их...
2: Обволакивают, да?
0: Да?
2: Клетки хорошие, да, распространяются, получается, да, и легкие очищаются.
0: И этот...

0: туберкулез, он как вот в коробочке там сидит, он организм не позволяет ему выходить.
1: Как чертик в табакерке, а если он выскочит однажды, есть такая вероятность?
0: Есть такая вероятность, но у меня такой вероятности нет, меня Бог исцелил.
1: И что сказали вам в больнице?
0: Меня еще, ну, я в профилактории еще лечилась месяц, мне там давали таблетки.
2: То есть тебя перевели в профилактории после того, как увидели такой формат рентгена? Они такие, нет, умирать мы вас не отправляем, да? Давайте вас в профилактории, что ли?
0: Ну, как выглядел профилакторий? Это просто место, куда я приезжала каждый день. Полдня там находилась, мне давали препараты, и все, и я уезжала домой.
2: Не в стационар?
0: Месяц. Это как поддерживающее лечение после стационара.
2: Угу. Но когда они увидели этот рентген, что ты пережила внутри? Это была радость, это было удивление.
0: Конечно, это было и удивление, и радость. Я не ожидала, что это так вот в один момент у меня произойдет уже. Ну, как, очень странная реакция такая, потому что каждый раз перед рентгеном я ждала, что это будет, а сейчас это произошло, и... Ну, как так? Это со мной? Ну, это случилось.
2: А ты молилась каждый день помногу? Или вот ты просто ходила, жила? Ну, то есть ты не так, что замаливалась так, сутками?
0: Нет, нет. Нет. Я наполняла себя словом. Я в аудиоформате слушала проповеди, переписывала их дословно в тетрадь. У меня много было времени. Вот. Слушала прославление. Вот был один альбом, который я слушала постоянно.
2: Он тебя вдохновлял. Что за альбом, поделись?
0: «Слово жизни».
2: «Слово жизни» мьюзик?
0: По-моему, он назывался «Мое сердце». «Мое сердце».
2: Это какой был год?
0: «Для тебя». 11-й год.
2: 2011 год. Интересно. Ну и по этому вопросу, по вот второму чуду исцеления, это все, что ты хотела рассказать? Потому что нам уже не терпится перейти к третьему.
0: Ну, давайте поговорим о третьем.
2: Да. Так как мы, в принципе, с Дашей проходили большой такой путь последние несколько лет, то я знаю, что Даше поставили такой неприятный диагноз. Все началось с того, что ты почувствовала, да, что у тебя какая-то шишечка есть.
0: Ну да, у меня воспалился лимфоузел, он был очень увеличенный. Вот, и я пошла на УЗИ, и там мне сказали, что у вас есть какое-то образование, возможно, что это фиброаденома, ничего страшного, сходите к маммологу. Я сходила к маммологу, который был по совместительству онколог, и ее это очень насторожило. Мы сделали биопсию, и подтвердился нехороший диагноз.
2: Называть мы его не хотим, но все, наверное, понимают.
0: Я даже не помню, если честно, как он называется.
2: Угу.
0: Ну, злокачественное новообразование было.
2: И что вы решили с этим делать? Как вы проходили?
0: Врач мне сказал, что чудо уже то, что его нашли на ранней стадии, потому что этот вид рака развивается бессимптомно, и его обнаруживают на поздних стадиях, и к тому же он агрессивный, вот, развивается он очень быстро.
1: У вас не было какого-то, я не знаю, вот эта информация, она вас не подкосила? Потому что первый раз, потом второй раз, угу, казалось бы, уже все, угу, а тут еще добивочка,
0: да,
1: вот такая.
0: Да, да, да. Я подкосила. Поначалу очень подкосила.
2: Ты подумала, да сколько можно?
0: Да, да, я именно так и подумала.
2: Угу.
0: Но я такие мысли пресекала тем, что Бог не дает больше, чем мы можем вынести. И если Он мне доверяет это пройти, но Он не позволит мне, ну, так сказать, мордой в грязь. Ну, он поможет.
1: А какие вопросы у тебя вообще были к Богу? Ну, просто, конечно, да, Господи, спасибо, что ты меня исцеляешь, но можно уже, пожалуйста, прекратить вот эту вот всю эпопею?
0: Да, мне очень хотелось прекратить всю эту эпопею. Но раз продолжается, значит, для чего-то это нужно. И мое, ну, я была нацелена на то, чтобы восстановить вот это свое внутреннее состояние, привести себя в какой-то, ну, в состояние веры.
1: В духовный тонус?
0: Да.
2: А, то есть на тот момент ты потеряла как бы вот эту веру, да?
0: У меня вообще земля из-под ног ушла.
2: Сколько это длилось?
0: Ну, наверное, до тех пор, пока лечение не началось. Это вот все лето, да.
2: 2023 года?
0: 24-го.
2: Ой, 24-го.
0: 3 месяца.
2: Угу.
0: И потом уже, когда началось лечение, как мне сказала врач, я верю, что это Бог через нее проговорил, страшно то, что неизвестно. Потом уже, когда первый раз тебе сделали химию, второй, уже примерно понимаешь свое состояние, как ты будешь себя чувствовать. У меня еще муж большой молодец, он меня всегда поддерживал, он меня вытаскивал из этих оврагов, когда у меня все плохо. Вот, он постоянно со мной разговаривал. Если бы не он, я не знаю, что бы я делала.
2: А как он с тобой разговаривает? Он начинает вытаскивать, то есть ты ему выговариваешься?
0: Я не могла даже говорить. Я просто ходила и ревела. А он мне напоминал все, что Бог делал в моей жизни. Он мне напоминал.
2: То есть, получается, он тебе самой напоминал о чуде Божьей славы, да, свидетельство Божьей славы в твоей жизни, чтобы ты ободрилась этим. Он там не наставлял тебя, ты что, ты должна верить.
0: Нет, конечно, просто он говорил. Мне не говорил, что я должна. Он просто говорил о том, как, сколько любви его уже излилось в мою жизнь, и знал, что мне его уверенность давала силы. Вот, и потом, когда я пришла в норму, уже я легко проходила и химиотерапию, и впоследствии и операцию, и лучевая прошла хорошо. После химиотерапии мне сказали, что мой врач сказала, что, скорее всего, тебе придется пить химию еще в таблетках после операции. Сначала была химиотерапия, потом операция, и после операции она говорила, скорее всего, нужно будет пить в таблетках ее еще полгода. Мне этого очень не хотелось делать, но она сказала, скорее всего, придется, потому что, ну, твое состояние иммунитета об этом говорит. Не было ни одного, она сказала, человека, кто бы в таком состоянии, с такими анализами, не пил бы ее. И у меня вырвалось тогда, знаете, вот как вот такой вызов, это не мне вызов, это Богу вызов. И я ей сказала, ну, значит, я буду первой. Вот, она так поулыбалась, мы с ней распрощались. Вот, и потом прошла операция. И я очень ждала результата этого анализа. Мне должны были сказать, найдут в тканях, которые вырезали, найдут эти злокачественные клетки или нет. Если их найдут, я буду пить химиотерапию в таблетках. Если не найдут, то мне ничего не назначат. И их не нашли. Я молилась, я говорила, Бог, я вот для этого ничего не смогу сделать. Если это произойдет, то это только ты. Я не могу вот
2: повлиять.
0: Да, прибавить себе росту хоть на, как написано, да.
2: Хоть на один локоть, да? Получается, их не нашли, их ими пить не пришлось.
0: Да.
1: Мне интересно, когда вот у тебя вот такой провал духовный случился, когда все это произошло, есть ли какие-то конкретные местописания или слово, которое тебя вытаскивало?
0: Да, мы с мужем получили слово. И мы просили Бога, чтобы он подтвердил.
2: А как вы получили? Молились? И он вам просто дал мысль?
0: Мы слушали проповедь, и несколько раз просто в проповеди звучало это слово, и мы его приняли для себя.
2: Угу.
0: Тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше того, о чем мы просим или о чем мы помышляем, тому должна быть слава в церкви, во Христе Иисусе, во все роды.
2: Угу.
0: И я знала, что я буду об этом свидетельствовать, и в церкви ему будет слава.
2: Аминь. А были люди, которые влияли на тебя негативно и из-за которых тебе было сложно верить?
0: Это как раз вот моя подруга, которая меня спасала, которая меня вытаскивала. Но она так испугалась за меня, что мне сложно было общаться с ней в этот период.
1: Просто
0: у нее такая паника была.
2: У нее, наверное, была паника, что она не может ничего сделать.
0: Юля, все будет хорошо. И мы с ней просто изредка переписывались. Ну, мы не созванивались все это время. Я понимала, что ей тяжело со мной общаться, что она очень сильно боится. И мы с ней не разговаривали вот весь тот период.
1: Скажите, какая поддержка нужна человеку, который проходит через подобное?
0: Ну, я думаю, что просто быть рядом. Не наставлять точно.
2: А тебя не раздражало, когда люди спрашивали, ну как, ну чё?
0: Нет.
2: Ну, например, ты только кому-то рассказала, и опять спрашивают.
0: Ну и что? Человек же искренне интересуется. И, ну, я всегда рассказывала, я открыта была абсолютно.
2: Угу.
0: Что я прохожу? Я понимала, что для людей это, ну, что-то такое, очень тяжелый какой-то период, что это очень какая-то темная история, ну, не всем понятная, как это все происходит. И... Ну, когда я говорила, вот что конкретно вот по шагам я делаю, я понимала, что какая-то ясность у людей в голове происходит, и они понимают, что это не так уж и страшно, как об этом говорят, допустим.
1: А у тебя была такая мысль, что Господь тебя в итоге не исцелит, Он же не всех исцеляет.
2: Да, и у нас есть такой момент, что все-таки, я знаю, есть, например, церкви, да, там, или деноминации, которые прямо утверждают, нет, веры, если ты не исцеляешь, то только вопрос только твоей веры, да, то есть вера, через это только приходит исцеление. А есть все-таки вот такое, как бы, не то что учение, но те, кто говорят, что бывают, mm-hmm. что болезни и не к исцелению. Mm-hmm. Были ли те, кто... Ну, такое тебе говорил, и селись ли у тебя сомнения вот на этот счет, что, а может быть, действительно я та, которую... Ну, вообще, вот были у тебя такие мысли? Хотя у тебя двое маленьких детей.
0: На меня мало действует то, что говорят извне. Я просто для себя, ну, анализируя свой путь, я понимала, что вот Бог мне дал детей. Он мне дал здоровых детей. У меня... Уже было два случая исцеления, причем чудом. И я не думаю, что он меня исцелял и вел вот для того, чтобы вот просто вот так вот...
2: Чтобы я оставила своих двух маленьких детей.
0: Да.
2: То есть было понимание, что это не навсегда. Но ты говоришь, что не нужно, чтобы вот кто с таким сталкивается, их не нужно наставлять. Раздражать наставлениями.
0: Я молилась так. Я молилась, Боже, ты видишь, что происходит. Ты вот у меня дети. Я сейчас молюсь, не за свою шкуру трясусь. Вот мне их надо поднять, мне с ними надо быть. Ну, хотя бы до определенного возраста, какого-то, чтобы они.
2: Ну, чтобы у них была мама. Да.
1: А как они это переживали? Они вообще понимали, что происходит? Им, наверное, было там года 3, да?
0: Нет, это было вот уже, Вике было 7, наверное, да? Угу. 6-7.
1: Угу. А младшие?
0: Младшие 4-5. Угу. Да, они понимали, что происходит. Может быть, не до конца. Им не говорили, что мама болеет смертельной болезнью. Но то, что мама уехала в Москву, и ее по нескольку месяцев нет, и приехала с нами жить бабушка из Орска, и живет с нами очень длительное время, и переживает, и спрашивает постоянно маму, как она там, ну, наверное, что-то происходит.
2: Ну, вы объяснили, серьезное. Что ты болеешь, да?
0: Да.
2: И они молились за тебя.
0: Да, причем у мамы были волосы, а теперь у мамы нет волос.
2: Угу.
0: Ее таким лечением, вот, лечат такими лекарствами, что вот... Даже волосы выпали.
2: Угу.
0: Ну, конечно, они переживали. Но дети, они очень, очень доверчивые и легко принимают то, что им говорят извне, особенно если это говорят родители. И мы постоянно им говорили о том, что Бог, Он любящий, Бог, Он исцелит, Бог, Он очень сильный, Он сильнее любой болезни. Они это все знают прекрасно.
2: Угу. Это очень ценно говорить это детям. Спасибо, Даш. Может, есть еще что-то, что ты хотела бы нашим слушателям напоследок сказать, пожелать, ободрить?
0: Что бы ни происходило, я всегда верила в то, что Бог любит. Даже если я не чувствовала этого, если я не переживала, если я видела вокруг совершенно другое, просто схватиться нужно за эту мысль, за это слово, что Бог, Он любит и никогда не оставит.
2: Аминь.
1: Спасибо большое, Даш. Очень интересно было послушать.
0: Спасибо вам.
1: Удивительное свидетельство.
2: Вдохновиться и знать, что для Бога нет ничего невозможного. Я думаю, нам всем есть чем поразмышлять. Мы всегда можем, да, наполняться этим Божьим словом. И из любой ситуации Бог дает выход. Вопрос нашей веры. Спасибо.
0: Да, всегда держаться за Его любовь нужно.
2: Да, дорогие, спасибо, что были с нами, что писали ваши комментарии, что поддерживаете нас, слушаете наше радио. Делитесь обязательно этим свидетельством с другими. Пусть как можно больше людей услышат это. Возможно, кто-то проходит сейчас что-то похожее в своей жизни, и, услышав это свидетельство, он сможет ободриться и встать на путь веры. А мы говорим вам хорошего дня.
1: Всем пока.
2: И до новых встреч, друзья. До завтра.
3: Слушайте радио Пилигрим. Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
4: Пусть узнают все соседи.
3: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.
5: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
6: Прямо сейчас новости христианского мира.
7: Стойкость и сила духа отцов и дедов, сокрушивших нацизм, будут служить вечным примером беззаветной любви к родине, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении патриарху Кириллу с Днем Победы, опубликованном на сайте РПЦ. «Поздравляю вас с Днем Победы! Мы всегда отмечаем этот священный праздник с чувством сыновьей гордости за великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов, которые не покорились жестокому и беспощадному врагу, сокрушили нацизм, сберегли Отечество, спасли весь мир. Их стойкость, сила духа и вера в правое дело будут служить для нас вечным примером беззаветной любви к родине, личной сопричастности к ее судьбе», – написал Путин. Также президент поздравил епископов Сергея Васильевича Риховского и Эдуарда Анатольевича Горбовенко с Днем Победы. «Нет такой причины, которая могла бы остановить проповедь Евангелия». Этой фразой начальствующий епископ Эдуард Горбовенко завершил свое послание, в котором говорил о ценности Божьего Слова, о силе Святого Духа и способности христианина оставаться верным призванию даже в период разочарований и испытаний. Его проповедь стала заключительной в первый день Всероссийской конференции РЦХВЕ Российской Церкви Христиан Вероевангельской Пятидесятников. Главной мыслью проповеди стал призыв не терять духовную ревность и не позволять обстоятельствам остановить действие Божие в своей жизни. Епископ напомнил, что во времена гонений верующие настолько дорожили Писанием, что могли воспроизводить его по памяти. Сегодня, по его словам, Церкви важно вновь вернуть Слову Божьему центральное место в своей жизни. Пастор Марк Бёрнс, телепроповедник и союзник президента Дональда Трампа, за последние несколько дней дважды выступил против сравнений недавно установленной золотой статуи Трампа с библейским идолом, настаивая на том, что это памятник в честь президента, а не объект поклонения. 22-футовая бронзовая фигура, покрытая сусальным золотом, изображает Трампа, поднявшего кулак в жесте, который он продемонстрировал после того, как пережил покушение в 2024 году. Бернс, который вел церемонию открытия, в тот же вечер написал в X: «Скажу прямо, это не золотой телец». Золотой телец – это идол, описанный в книге «Исход Ветхого Завета». Его создание израильтянами привело в ярость Моисея, когда тот вернулся после получения 10 заповедей. Согласно заповедям, поклонение идолам строго запрещено. Новое исследование, проведенное в Ирландии, показало, что вера и религия могут положительно влиять на психическое здоровье молодых людей. Ученые пришли к выводу, что подростки, которые используют веру как поддержку в трудные периоды жизни, чаще чувствуют внутреннюю устойчивость, спокойствие и смысл жизни. Исследование возглавила доктор Лидия Манион из Мэри Эманкулейт Колледж. Она изучала, как религиозные убеждения и практика связаны с эмоциональным состоянием школьников. По словам исследовательницы, идея работы появилась после многочисленных разговоров со студентами о том, что влияет на их психическое здоровье. Во многих беседах молодые люди сами говорили о важности веры, хотя в Ирландии эта тема до сих пор изучалась мало. Известный христианский проповедник и мотивационный спикер Ник Вучич рассказал о новом документальном фильме «No Lips, No Limits» «The Nick's V Story. Ник Вучич. Жизнь без границ», который выйдет в кинотеатрах США 25 сентября. Картина рассказывает не только о его мировой известности и служении, но и о тяжелых моментах жизни, через которые ему пришлось пройти, сообщает The Christian Post. В фильме зрителям показывают детство Вучича, который родился без рук и ног. Он вспоминает издевательства со стороны сверстников, чувство одиночества и периоды, когда почти потерял желание жить. Однако, по словам самого проповедника, главная тема фильма не страдания, а надежда и вера в Бога. «Когда ты не получаешь чуда, но сам становишься чудом», – так Вучич описал основную идею документальной ленты. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Христианские притчи. Три каменщика. В начале XIV века в Центральной Европе проводились работы по строительству великолепного собора. Руководитель работ был монахом. Ему поручили следить за работой всех чернорабочих и ремесленников, и вот монах решил посмотреть, как работают каменщики. Подойдя к первому каменщику, он сказал: «Брат мой, расскажи мне о твоей работе». Каменщик оторвался от работы и ответил срывающимся голосом, полным злобы и негодования: «Как видишь, я сижу перед каменной плитой метра в высоту, полметра в длину и ширину, и с каждым ударом резца по этому камню я чувствую, как уходит частичка моей жизни. Посмотри, мои руки натружены и покрыты мозолями, мое лицо осунулось, а волосы поседели. Эта работа никогда не кончится, она продолжается бесконечно, изо дня в день. Это изнуряет меня. Где удовлетворение? Я умру задолго до того, как собор будет построен». Монах подошел ко второму каменщику. «Брат мой, — сказал он, — расскажи мне о своей работе». «Брат, — ответил каменщик тихим, спокойным голосом, — как ты видишь, я сижу перед каменной плитой, метр в высоту и полметра в длину и ширину, и с каждым ударом резца по камню я чувствую, что я создаю жизнь и будущее. Смотри, я смог сделать так, чтобы моя семья жила в комфортабельном доме, гораздо лучшем, чем тот, где вырос я. Мои дети ходят в школу, без сомнения, они достигнут в жизни большего, чем я, и все это стало возможным благодаря моей работе. Я отдаю собору свое умение, и он тоже одаривает меня». Монах подошел к третьему каменщику. «Брат, — сказал он, — расскажи мне о своей работе». «Брат, — ответил каменщик голосом полным радости и широко улыбнувшись, — видишь, я сижу перед каменной плитой, метр в высоту и полметра в ширину и длину, и с каждым прикосновением резца к камню я чувствую, что я высекаю свою судьбу. Посмотри, ты видишь, какие прекрасные черты проступают из камня. Сидя здесь, я не только воплощаю свое умение и свое ремесло, я делаю свой вклад в то, что ценю и во что верю. Вселенная, отраженная в соборе, воздаст каждому из нас. Здесь, около этого камня, я нахожусь в мире с собой, и я знаю, что хотя я не увижу этого собора завершенным, он будет стоять еще тысячу лет, олицетворяя то, что истина в нас, и служа цели, ради которой Всемогущий послал на эту землю и меня». Монах удалился и некоторое время размышлял над тем, что услышал. Он уснул спокойным сном, каким не спал уж давно, а на следующий день он снял с себя полномочия руководителя работ и предложил эту должность третьему каменщику.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

отдал всю жизнь свою, чтоб были мы свободны. Взойдя на крест, он положил конец греху. Избавлена душа от страха и от смерти.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 12 мая. Времена меняются. Он изменяет времена и лета. Книга пророка Даниила 2:21. Какое-то время назад у меня была хорошая должность в церковной администрации. У меня было процветающее служение, стабильная зарплата и множество возможностей делать то, что мне нравилось, и в чем, как я думала, состояло мое призвание. Однако пришел момент, когда Бог велел мне оставить работу и начать распространять свое служение на север, юг, восток и запад. Он сказал мне: «Этот период твоей жизни подошел к концу. Ты сделала на этом месте все, что мне нужно было от тебя». Я точно знала, что это повеление исходило от Бога. Тем не менее, внутри меня воодушевление смешалось со страхом. Я хотела выйти на новый уровень, но при этом боялась допустить ошибку и потерять то, что у меня уже было. Я хотела увидеть, что приготовил для меня Бог, но боялась принять столь серьезное решение и ступить на неизведанную территорию. Порой Бог хочет закрыть определенную главу нашей жизни, а мы упрямо держимся за то, что стало для нас привычным. Мой дух рвался вперед, но моим желанием было остаться на месте. Бог призвал меня покинуть должность, которая гарантировала мне стабильность, и я не хотела отказываться от нее. В конце концов, я послушалась Бога. Сейчас мое служение распространилось на весь мир. Помните, что Бог может изменить нашу жизнь. От нас требуется следовать Его водительству. Божье слово на сегодня. Позвольте Богу вести вас, когда приходит время перемен.
2: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Радио Пилигрим.
4: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.

Сердце мое жаждет, Господь, Тебя, жаждет Твоей любви, Иисус. Ожидаю прикосновений Твоих, Господь, ищу их как благо самого лучшего на земле, Иисус.

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 12 мая, и наша тема – «Самовлюбленное, поглощенное собой общество». Во втором послании к Тимофею 3 апостол Павел рассказывает о признаках последних дней. И во втором Тимофею 3:2 мы видим, что автор начинает с того, что называет основными признаками последних дней. И он говорит: «Ибо люди будут самолюбивы». Самолюбивы — перевод греческого слова «филаутос». «Аутос» означает «себя», «фил» — «любить». Когда мы соединяем эти два слова, получается «эгоисты». Однако слово «филос», как правило, использовалось для описания любви к кому-то другому. Это слово не использовали, чтобы сказать о любви к себе. Но Павел говорит: в последние дни люди будут влюблены в себя, их жизнь будет сосредоточена на себе самих, их занятиях, желаниях. Это действительно картина поглощенного собой человека. И Павел говорит: в самом конце эпохи общество станет самовлюбленным, поглощенным собой. Разве это не так? Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Спустилась ночь, ни зверями, ни птицы. Лихая ночь на темной колеснице. Две полосы, две линии ладони. Две полосы, но кто кого догонит? Всего лишь миг, он у тебя украден. Короткий миг на длинной автостраде. За небосвод умчался ты не глядя.

0: Если вы пользуетесь социальной сетью ВКонтакте, театральное служение церкви Вифания приглашает вас посетить нашу страницу, где вы сможете посмотреть видеозаписи наших постановок, интервью, узнать последние новости.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Стойкость и сила духа отцов и дедов, сокрушивших нацизм, будут служить вечным примером беззаветной любви к родине, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении патриарху Кириллу с Днем Победы, опубликованном на сайте РПЦ. «Поздравляю вас с Днем Победы! Мы всегда отмечаем этот священный праздник с чувством сыновьей гордости за великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов, которые не покорились жестокому и беспощадному врагу, сокрушили нацизм, сберегли Отечество, спасли весь мир. Их стойкость, сила духа и вера в правое дело будут служить для нас вечным примером беззаветной любви к родине, личной сопричастности к ее судьбе», – написал Путин. Также президент поздравил епископов Сергея Васильевича Ореховского и Эдуарда Анатольевича Горбовенко с Днем Победы. «Нет такой причины, которая могла бы остановить проповедь Евангелия». Этой фразой начальствующий епископ Эдуард Горбовенко завершил свое послание, в котором говорил о ценности Божьего Слова, о силе Святого Духа и способности христианина оставаться верным призванию даже в период разочарований и испытаний. Его проповедь стала заключительной в первый день Всероссийской конференции РЦХВЕ Российской Церкви Христиан Вероевангельской Пятидесятников. Главной мыслью проповеди стал призыв не терять духовную ревность и не позволять обстоятельствам остановить действие Божие в своей жизни. Епископ напомнил, что во времена гонений верующие настолько дорожили Писанием, что могли воспроизводить его по памяти. Сегодня, по его словам, Церкви важно вновь вернуть Слову Божьему центральное место в своей жизни. Пастор Марк Бёрнс, телепроповедник и союзник президента Дональда Трампа, за последние несколько дней дважды выступил против сравнений недавно установленной золотой статуи Трампа с библейским идолом, настаивая на том, что это памятник в честь президента, а не объект поклонения. 22-футовая бронзовая фигура, покрытая сусальным золотом, изображает Трампа, поднявшего кулак в жесте, который он продемонстрировал после того, как пережил покушение в 2024 году. Бёрнс, который вел церемонию открытия, в тот же вечер написал в X: «Скажу прямо, это не золотой телец. Золотой телец – это идол, описанный в книге «Исход» Ветхого Завета. Его создание израильтянами привело в ярость Моисея, когда тот вернулся после получения 10 заповедей. Согласно заповедям, поклонение идолам строго запрещено». Новое исследование, проведенное в Ирландии, показало, что вера и религия могут положительно влиять на психическое здоровье молодых людей. Ученые пришли к выводу, что подростки, которые используют веру как поддержку в трудные периоды жизни, чаще чувствуют внутреннюю устойчивость, спокойствие и смысл жизни. Исследование возглавила доктор Лидия Манион из Мэри Эманкулейт Колледж. Она изучала, как религиозные убеждения и практика связаны с эмоциональным состоянием школьников. По словам исследовательницы, идея работы появилась после многочисленных разговоров со студентами о том, что влияет на их психическое здоровье. Во многих беседах молодые люди сами говорили о важности веры, хотя в Ирландии эта тема до сих пор изучалась мало. Известный христианский проповедник и мотивационный спикер Ник Вучич рассказал о новом документальном фильме «No Lips, No Limits» «The Nick's V Story. Ник Вучич. Жизнь без границ», который выйдет в кинотеатрах США 25 сентября. Картина рассказывает не только о его мировой известности и служении, но и о тяжелых моментах жизни, через которые ему пришлось пройти, сообщает The Christian Post. В фильме зрителям показывают детство Вучича, который родился без рук и ног. Он вспоминает издевательства со стороны сверстников, чувство одиночества и периоды, когда почти потерял желание жить. Однако, по словам самого проповедника, главная тема фильма не страдания, а надежда и вера в Бога. «Когда ты не получаешь чуда, но сам становишься чудом», – так Вучич описал основную идею документальной ленты. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Что это?
1: Тебе что тут надо? Как все зашел вообще?
0: Я?
1: Ну не я же.
0: Но ты не должен меня видеть.
1: Чего?
0: Я невидимый для твоих глаз.
1: Ха, человек-невидимка. Ну что ж, тут у нас много всяких чудаков ходит.
0: Я не человек, я ангел.
1: А где твои крылышки?
0: Послушайте, я, должно быть, оказался здесь случайно. По-видимому, произошел какой-то сбой во времени. Мне рассказывали, что когда ангелы являются людям, они принимают облик человека. Ну иначе вы нас пугаетесь.
1: Парень, у тебя, похоже, не все дома. Иди-ка отсюда.
0: Послушай, друг, чтобы вернуться обратно в мой мир, мне нужна твоя помощь. Я как раз собирался приступить к новому заданию. Понимаешь, первый человек в моей жизни. И тут
1: я... Послушай, приятель, или ты уходишь сейчас... Или я звоню в милицию.
0: Все равно вы не верите.
1: А с чего я должен верить? Ты еще не сделал ничего, ну, такого ангельского.
0: А чего вы ждете? Чудо, что ли?
1: Ну, хотя бы.
0: Эх, все вы люди одинаковые.
1: Ну, так что?
0: Так, чтоб тебе показать-то, а? Ну, хочешь, я скажу тебе, о чем ты сейчас думаешь?
1: Валяй.
0: Так, ты сейчас думаешь, как бы поскорее от меня отделаться... И пойти поговорить с секретаршей Наташей. Так, погоди. Еще ты думаешь о том, во что она одета. И еще в твоей голове есть другие мысли. Но я не собираюсь их озвучивать. Ну как, доволен?
1: Хм, удивил, да? Мало ли кто сейчас может читать мысли. А вот если б ты смог устроить мне свидание с Наташей, вот это, я понимаю, было б чудом.
0: Боюсь, что у меня нет времени на это.
1: Послушай, а как насчет еще одного чуда?
0: Простите, я не могу стоять тут весь день и творить чудеса для вас. Просто поверьте мне.
1: Ну еще одно, ну пожалуйста, ну последний раз.
0: По-моему, самое большое чудо уже было совершено на этой земле.
1: Ты это о чем?
0: Самое великое чудо свершилось, когда Иисус Христос умер, и Бог воскресил его.
1: Что это я должен в это верить? Я же этого не видел.
0: А тебе и не нужно видеть. Что-то происходит со мной, как будто...
1: Так, испарился. Хм, еще немного, и я бы ему поверил.
2: Произведено на радио «Новая жизнь», Москва.
3: Вы слушаете радио

Блаженный Августин. О граде Божьем. Глава 9. Что должно думать о творении ангелов согласно со свидетельствами Священного Писания? Так как я предположил говорить о происхождении Святого Града и предварительно посчитал нужным сказать о том, что относится к святым ангелам, составляющим большую и тем блаженнейшую часть этого града, что она никогда не странствовала в чужбине, то ныне с помощью Божией я и постараюсь разъяснить, насколько это покажется необходимым, имеющиеся божественные свидетельства об этом предмете. Когда Священное Писание говорит о сотворении мира, оно не говорит очевидным образом ни о том, сотворены ли ангелы, ни о том, в каком порядке сотворены. Но если они совершенно не опущены, то, разумеется, или под именем неба, когда говорится «вначале сотворил Бог небо и землю», или скорее под именем того света, о котором я упоминал. А что они не опущены, это я полагаю на том основании, что написано, что в седьмой день Бог почил от всех своих дел, сотворенных им. Между тем, как книга начинается словами «вначале сотворил Бог небо и землю», чтобы дать понять, что прежде неба и земли не было сотворено ничего другого. Итак, если Бог начал с неба и земля эта, сотворенная им вначале, как вслед за тем рассказывает Писание, была безвидна и пуста, и была тьма над бездною, то есть над некоторым неразличимым смешением земли и воды, потому что не был еще сотворен свет, а где нет света, там необходима тьма. И если дальнейшее творение упорядочило потом все, что, как повествуется, совершено было в шесть дней, то каким образом могли бы быть опущены ангелы, как бы не бывшие в числе дел Божиих, от которых он почил в седьмой день? А что ангелы — суть творения Божией, то, хотя в данном месте, не будучи совершенно обойдено, это высказывается неясно, зато в других местах Священное Писание выражается однозначно. Так в книге Даниила, в песне трех отроков в печи огненной, при перечислении дел Божиих упомянутые ангелы. И в псалме поется «Хвалите Господа с небес», «Хвалите Его в вышних, хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все воинство Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды света, хвалите Его небеса небес и воды, которые превыше небес. Да хвалят имя Господа, ибо Он сказал, и они сделались, повелел и сотворилось». Псалом 148, стихи с 1 по 5. И здесь по откровению свыше сказано весьма ясно, что ангелы сотворены Богом, потому что они упомянуты в числе небесных творений, и ко всем относятся слова «Он повелел и сотворилось». Кто же осмелится думать, что ангелы были сотворены после всего того, что перечислено в шестидневном творении? А если кто и безумствует в этом роде, то его суетность опровергает имеющее такой же авторитет другое Писание, в котором Бог говорит «Егда сотворены быша звезды, восхвалиша мя гласом велием все ангели мои». Книга Иова, глава 38, стих 7. Следовательно, ангелы уже были, когда сотворены были звезды. Они, звезды, были сотворены, когда был четвертый день. Итак, скажем ли, что они, ангелы, были сотворены в третий день? Нет, ибо перед глазами то, что было сотворено в этот день. Тогда земля отделена была от воды, эти две стихии восприняли различные свойственные им формы, и земля произвела все, что связано с ней корнями. Но не сотворены ли они во второй день? И этого не могло быть, ибо тогда между водой низшей и высшей сотворена была твердь, названная небом, на которой сотворены были в четвертый день звезды.
Итак, если ангелы принадлежат к творениям Божиим, созданным в те дни, то они, несомненно, суть тот свет, который получил наименование «дня», но дня, который для обозначения единства его не был назван «день первый», но «день один», и никакой иной день, второй ли, или третий, или прочие, не повторяется тот же самый день, один для пополнения шестеричного и седмеричного числа, ради шестеричного и семеричного познания, шестеричного по отношению к творениям, созданным Богом, семеричного относительно покоя Божия. Ибо когда Бог сказал «да будет свет» и стал свет, то если под этим светом справедливо подразумевается творение ангелов, они, несомненно, сотворены участниками вечного света, который есть сама неизменяемая премудрость Божия, сотворившая все и называемая нами единородным Сыном Божиим. Так что просвещенные светом, которым сотворены, они сделались светом и названы днем по сопричастности к неизменяемому свету и дню, который есть Слово Божие, коим и сами они сотворены. Ибо тот свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир, Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 9, просвещает и всякого чистого ангела, так что последний есть свет не сам в себе, но в Боге. Но если ангел отвращается от него, то делается нечистым, каковы все называющиеся нечистыми духами, которые уже не свет в Господе, но сами в себе тьма, как лишенные сопричастности вечному свету. Ибо зло не есть какая-либо сущность, но потеря добра получила название «зла».

0: Минута назидания.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Отгоняя стервятников. В книге «Бытия», в 15 главе, Бог делает великолепное соглашение с Авраамом. Он сказал патриарху взять телицу и козу и рассечь их пополам. Затем Авраам взял горлицу и голубицу и положил их на землю голова к голове. Авраам сделал все так, как было ему велено. И налетели на окровавленные трупы хищные птицы. Внезапно Авраам ощутил страшную темноту вокруг себя. Что это была за темнота? Это сатана был в панике. Как вы думаете, реагирует сатана на вас с тех пор, как вы отдали свою жизнь Иисусу и Божьи обещания стали вашими? Дьявол и весь ад в панике, видя ваше твердое решение идти с Господом до конца. Что сделал Авраам, когда прилетели стервятники? Писание говорит, он прогнал их прочь. Господь показал нам, как расправляться с грозным стервятником. Нам дано могучее оружие, поэтому не надо бояться атак дьявола. Всякий раз, когда голос сомнений по поводу Бога приходит в мою голову, я исключаю его. Я знаю моего любящего Господа. Я не принимаю мысли за истину, если они основаны на том, что я чувствую в данный момент. Истина стоит на обещании Иисуса о нем самом и его победе, завоеванной для меня. Другими словами, если приходят мысли осуждения, сомнения, страха или чувства отвержения, я знаю, это не от Бога. Но мы должны быть готовы к таким страшным мыслям. Даже Господь Иисус имел такого рода мысли от врага, когда Он проходил испытания в пустыне. Если хищник навязывает вам такие мысли, прогоняйте их Словом Божьим. Ваша жертва – честь для Бога, она приятна и угодна Ему. Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
2: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

Пай крепкой все наши дни. Молчат пред тобой небо и земля, спокойны моря пред тобой одним.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Стойкость и сила духа отцов и дедов, сокрушивших нацизм, будут служить вечным примером беззаветной любви к родине, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении патриарху Кириллу с Днем Победы, опубликованном на сайте РПЦ. «Поздравляю вас с Днем Победы! Мы всегда отмечаем этот священный праздник с чувством сыновьей гордости за великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов, которые не покорились жестокому и беспощадному врагу, сокрушили нацизм, сберегли Отечество, спасли весь мир. Их стойкость, сила духа и вера в правое дело будут служить для нас вечным примером беззаветной любви к родине, личной сопричастности к ее судьбе», – написал Путин. Также президент поздравил епископов Сергея Васильевича Ореховского и Эдуарда Анатольевича Горбовенко с Днем Победы. «Нет такой причины, которая могла бы остановить проповедь Евангелия». Этой фразой начальствующий епископ Эдуард Горбовенко завершил свое послание, в котором говорил о ценности Божьего Слова, о силе Святого Духа и способности христианина оставаться верным призванию даже в период разочарований и испытаний. Его проповедь стала заключительной в первый день Всероссийской конференции РЦХВЕ Российской Церкви Христиан Вероевангельской Пятидесятников. Главной мыслью проповеди стал призыв не терять духовную ревность и не позволять обстоятельствам остановить действие Божие в своей жизни. Епископ напомнил, что во времена гонений верующие настолько дорожили Писанием, что могли воспроизводить его по памяти. Сегодня, по его словам, Церкви важно вновь вернуть Слову Божьему центральное место в своей жизни. Пастор Марк Бёрнс, телепроповедник и союзник президента Дональда Трампа, за последние несколько дней дважды выступил против сравнений недавно установленной золотой статуи Трампа с библейским идолом, настаивая на том, что это памятник в честь президента, а не объект поклонения. 22-футовая бронзовая фигура, покрытая сусальным золотом, изображает Трампа, поднявшего кулак в жесте, который он продемонстрировал после того, как пережил покушение в 2024 году. Бёрнс, который вел церемонию открытия, в тот же вечер написал в X: «Скажу прямо, это не золотой телец». Золотой телец – это идол, описанный в книге «Исход Ветхого Завета». Его создание израильтянами привело в ярость Моисея, когда тот вернулся после получения 10 заповедей. Согласно заповедям, поклонение идолам строго запрещено. Новое исследование, проведенное в Ирландии, показало, что вера и религия могут положительно влиять на психическое здоровье молодых людей. Ученые пришли к выводу, что подростки, которые используют веру как поддержку в трудные периоды жизни, чаще чувствуют внутреннюю устойчивость, спокойствие и смысл жизни. Исследование возглавила доктор Лидия Манион из Мэри Эманкулейт Колледж. Она изучала, как религиозные убеждения и практика связаны с эмоциональным состоянием школьников. По словам исследовательницы, идея работы появилась после многочисленных разговоров со студентами о том, что влияет на их психическое здоровье. Во многих беседах молодые люди сами говорили о важности веры, хотя в Ирландии эта тема до сих пор изучалась мало. Известный христианский проповедник и мотивационный спикер Ник Вучич рассказал о новом документальном фильме «No Lips, No Limits» в «Nick's V Story. Ник Вучич. Жизнь без границ», который выйдет в кинотеатрах США 25 сентября. Картина рассказывает не только о его мировой известности и служении, но и о тяжелых моментах жизни, через которые ему пришлось пройти, сообщает The Christian Post. В фильме зрителям показывают детство Вучича, который родился без рук и ног. Он вспоминает издевательства со стороны сверстников, чувство одиночества и периоды, когда почти потерял желание жить. Однако, по словам самого проповедника, главная тема фильма не страдания, а надежда и вера в Бога. «Когда ты не получаешь чуда, но сам становишься чудом», – так Вучич описал основную идею документальной ленты. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим». План победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 131, песнь восхождения. «Вспомни, Господи, Давида и все сокрушение его, как он клялся Господу, давал обет сильному Иакова, не войду в шатер дома моего, не взойду на ложе моем, не дам сна очам моим и веждам моим дремания, доколе не найду место Господу, жилища сильному Иакова». Вот, мы слышали о нем Ефрафе, нашли его на полях Иарима. Пойдем к жилищу его, поклонимся подножию ног его. Стань, Господи, на место покоя твоего, ты и ковчег могущества твоего. Священники твои облекутся правдою, и святые твои возрадуются. Ради Давида, раба твоего, не отврати лица помазанника твоего. Клялся Господь Давиду в истине, и не отречется ее. От плода чрева твоего посажу на престоле твоем. Если сыновья твои будут сохранять завет мой и откровения мои, которым я научу их, то и их сыновья вовеки будут сидеть на престоле твоем. Ибо избрал Господь Сион, возжелал его в жилище себе. Это покой мой навеки, здесь вселюсь, ибо я возжелал его. Пищу его благословляя благословлю, нищих его насыщу хлебом, священников его облеку во спасение, и святые его радостью возрадуются. Там возвращу рог Давиду, поставлю светильник помазаннику моему, врагов его облеку стыдом, а на нем будет сиять венец его». Глава 4. «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но отвергнув скрытные, постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа, а мы – рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываемая Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но имея тот же дух веры, как написано, «Я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собою с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию. Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно».
0: Вы слушаете «План победы».
1: Глава 28. В то время филистимляне собрали войска свои для войны, чтобы воевать с Израилем. И сказал Анхус Давиду: «Да будет тебе известно, что ты пойдешь со мной в ополчение, ты и люди твои». И сказал Давид Анхусу: «Ныне ты узнаешь, что сделает раб твой». И сказал Анхус Давиду: «Зато я сделаю тебя хранителем головы моей на все время». И умер Самуил, и оплакивали его все израильтяне, и погребли его в Раме в городе его. Саул же изгнал волшебников и гадателей из страны. И собрались филистимляне и пошли, и стали станом в Санаме. Собрал и Саул весь народ израильский, и стали станом на Гилвуе. И увидел Саул стан филистимский и испугался, и крепко дрогнуло сердце его. И вопросил Саул Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков. Тогда Саул сказал слугам своим, «Сыщите мне женщину-волшебницу, и я пойду к ней и спрошу ее». И отвечали ему слуги его, «Здесь, в Айн-Доре, есть женщина-волшебница». И снял с себя Саул одежды свои и надел другие, и пошел сам, и два человека с ним, и пришли они к женщине ночью. И сказал ей Саул, «Прошу тебя, поворожи мне и выведи мне, о ком я скажу тебе». Но женщина отвечала ему, «Ты знаешь, что сделал Саул, как выгнал он из страны волшебников и гадателей? Для чего же ты расставляешь сеть душе моей? На погибель мне?» И поклялся ей Саул Господом, говоря, «Жив Господь, не будет тебе беды за это дело». Тогда женщина спросила, «Кого же вывести тебе?» И отвечал он, «Самуила, выведи мне». И увидела женщина Самуила и громко вскрикнула, и обратилась к женщине к Саулу, говоря, «Зачем ты обманул меня? Ты Саул!» И сказал ей царь, «Не бойся, что ты видишь?» И отвечала женщина, «Вижу как бы Бога, выходящего из земли». «Какой он видом?» – спросил у нее Саул. Она сказала, «Выходит из земли муж, престарелый, одетый в длинную одежду». Тогда узнал Саул, что это Самуил, и пал лицом на землю и поклонился. И сказал Самуил Саулу, «Для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел?» И отвечал Саул, «Тяжело мне очень. Филистимляне воюют против меня, а Бог отступил от меня и более не отвечает мне ни через пророков, ни во сне. Потому я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что мне делать». И сказал Самуил, «Для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим? Господь сделает то, что говорил через меня. Отнимет Господь царство из рук твоих и отдаст его ближнему твоему, Давиду. Так как ты не послушал гласа Господня и не выполнил ярости гнева его на Амалика, то Господь и делает это над тобою ныне. И предаст Господь Израиля вместе с тобой в руки филистимлян. Завтра ты и сыны твои, будучи со мной, и стан израильский предаст Господь в руки филистимлян». Тогда Саул вдруг пал всем телом своим на землю, ибо сильно испугался слов Самуила. Притом и силы не стало в нем, ибо он не ел хлеба весь тот день и всю ночь. И подошла женщина так к Саулу и видела, что он очень испугался, и сказала, «Вот раба твоя послушалась голоса твоего и подвергла жизнь свою опасности и исполнила приказание, которое ты дал мне. Теперь прошу, послушайся и ты голоса рабы твоей. Я предложу тебе кусок хлеба, поешь, и будет в тебе крепость, когда пойдешь в путь». Но он отказался и сказал, «Не буду есть». И стали уговаривать его слуги его, а также и женщина. И он послушался голоса их и встал с земли и сел на ложе. У женщины же был в доме откормленный теленок, и она поспешила заколоть его, и, взяв муки, замесила и испекла опресноки, и предложила Саулу и слугам его, и они поели, и встали, и ушли в ту же ночь. Глава 29. И собрали филистимляне все ополчения свои в Афеке, а израильтяне расположились станом у источника, что в Израиле. Князья филистимские шли сотнями и тысячами. Давид же и люди его шли позади с Анхусом. И говорили князья филистимские, что это за евреи? Анхус отвечал князьям филистимским, «Разве не знаете, что это Давид, раб Саула, царя Израильского? Он при мне уже более года, и я не нашел в нем ничего худого со времени его прихода до сего дня». И вознегодовали на него князья филистимские и сказали ему, «Князья филистимские, отпусти ты этого человека, пусть он сидит в своем месте, которое ты ему назначил, чтобы он не шел с нами на войну и не сделался противником нашим на войне. Чем он может умилостивить господина своего, как не головами сих мужей? Не тот ли это Давид, которому пели в хороводах, говоря, Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч?» И призвал Анхус Давида и сказал ему, «Жив Господь, ты честен, и глазам моим приятно было бы, чтобы ты выходил и входил со мною в ополчение, ибо я не заметил в тебе худого со времени прихода твоего ко мне до сего дня, но в глазах князей ты нехорош. Итак, возвратись теперь и иди с миром, и не раздражай князей филистимских». Но Давид сказал Анхусу, «Что я сделал, и что ты нашел в рабе твоем с того времени, как я пред лицом твоим и до сего дня? Почему бы мне не идти и не воевать с врагами господина моего царя?» И отвечал Анхус Давиду, «Будь уверен, что в моих глазах ты хорош, как ангел Божий. Но князья филистимские сказали, пусть он не идет с нами на войну. Итак, встань утром, ты и рабы господина твоего, которые пришли с тобою, и встаньте поутру, и когда светло будет, идите». И встал Давид сам и люди его, чтобы идти утром и возвратиться в землю филистимскую. А филистимляне пошли на войну в Израиль.

keep

0: 감사한 천이. 할렐루야.
1: Мы каждый день с вами. Радио Пилигрим.
2: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

когда первые солнца лучи постучатся в мое окошко, позови меня.

твоим ногам. Я отдам тебе свое сердце, благодарность за то, что позвал. Позови меня,

0: Судебное заседание продолжается. Вызывается свидетель, священнослужитель Рави Каиафа. Обвинение, вам слово.
1: Рави, известно ли вам, в чем обвиняется подсудимый Иисус из Назарета?
2: Известно. В богохульстве. Он заявлял, что он Бог.
1: Скажите присяжным, что именно говорил подсудимый.
2: Он сказал: «Прежде нежели был Авраам, я есмь».
1: И что, по-вашему, эта фраза значит?
3: Ваша честь, протестую. Свидетеля заставляют высказать мнение.
1: Ваша честь, свидетель компетентен в Священном Писании и может делать выводы из сказанного подсудимым.
0: Протест отклоняется. Отвечайте, свидетель.
2: Но всем вокруг было ясно, что он хотел сказать, будто он Бог.
1: И как вы пришли к такому выводу?
3: Протестую.
0: Отклоняется.
2: Но он использовал выражение «я есмь» по отношению к себе. А ведь именно так Бог называл себя в разговоре с Моисеем.
1: В каком контексте подсудимый употребил это выражение?
3: Протестую, ваша честь!
0: Отклоняется, отвечайте.
2: Он сказал, прежде чем Авраам был, «я есмь».
1: А не могли бы вы предположить, что подсудимый просто слаб в грамматике и вместо «я есмь» подразумевал «я был»?
3: Протестую!
0: Отклоняется.
2: Нет. Иисус прекрасно знал, что наш отец Авраам умер несколько тысяч лет назад.
1: А может, Иисус просто хотел сказать, что его возраст несколько тысяч лет?
3: Протестую!
0: Отклоняется, отвечайте.
2: Безумие! Почему тогда после этих слов он скрылся из храма?
1: А по-вашему, почему?
3: Ваша честь, я протестую!
0: Отклоняется.
2: Да потому что он знал, что его слова приведут иудеев в бешенство.
1: И как вам стало известно, что его слова привели иудеев в бешенство?
3: Протестую!
0: Отклоняется, отвечайте.
2: Они уже были готовы схватить камни!
1: А зачем, по-вашему, им понадобились камни?
3: Протестую!
0: Отклоняется.
2: По закону, иудеи должны забросать камнями того, кто богохульствует.
1: Откуда вам известно, что иудеи восприняли слова Иисуса как богохульство?
3: Ваша честь!
0: Отклоняется, отвечайте.
2: Иудеи никогда никого не убивали за плохое знание грамматики.
1: Итак, вы уверены, что Иисус объявил себя Богом?
2: Уверен.
1: Ваша честь, у меня все.
0: Слово защите.
3: Свидетель, приходилось ли вам наблюдать, как Иисус совершает чудо?
1: Протестую, вопрос не имеет никакого отношения к делу.
0: Отклоняется, отвечайте.
2: Да, однажды я видел, как он воскресил покойника.
3: Ваша честь, у меня все.
1: У вас все?
0: В таком случае оглашается приговор по обвинению в богохульстве подсудимого Иисуса из Назарета. Подсудимый Иисус из Назарета объявляется невиновным.
1: Ваша честь.
3: Извините, ваша честь.
0: Все обвинения против него признаны несостоятельными. Вопросы есть?
1: Ваша честь. Этот человек, вне всякого сомнения, богохульствовал, называя себя Богом.
0: Человек, называющий себя Богом, действительно богохульствует. Если только он на самом деле не Господь Всемогущий. В данном случае чудеса, которые совершал подсудимый, и исполнившиеся в нем пророчества, доказывают, что он на самом деле тот, кем себя называл.
3: Значит, мой клиент свободен?
0: Не так быстро. Подсудимый должен умереть на кресте.
3: Как? Протестую!
1: Я тоже протестую, ваша честь.
0: Протесты отклоняются.
3: Это видно, чтобы...
1: На каком основании вы осуждаете невинного человека на смерть?
0: Ну, скажем так. Если Иисус не умрет на кресте, в вечности мы все будем в аду. Возражение есть? В таком случае заседание объявляется закрытым.
4: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва». Идея авторская.
5: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Стойкость и сила духа отцов и дедов, сокрушивших нацизм, будут служить вечным примером беззаветной любви к родине, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении патриарху Кириллу с Днем Победы, опубликованном на сайте РПЦ. «Поздравляю вас с Днем Победы. Мы всегда отмечаем этот священный праздник с чувством сыновьей гордости за великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов, которые не покорились жестокому и беспощадному врагу, сокрушили нацизм, сберегли Отечество, спасли весь мир. Их стойкость, сила духа и вера в правое дело будут служить для нас вечным примером беззаветной любви к родине, личной сопричастности к ее судьбе», – написал Путин. Также президент поздравил епископов Сергея Васильевича Ореховского и Эдуарда Анатольевича Горбовенко с Днем Победы. «Нет такой причины, которая могла бы остановить проповедь Евангелия». Этой фразой начальствующий епископ Эдуард Горбовенко завершил свое послание, в котором говорил о ценности Божьего Слова, о силе Святого Духа и способности христианина оставаться верным призванию даже в период разочарований и испытаний. Его проповедь стала заключительной в первый день Всероссийской конференции РЦХВЕ Российской Церкви Христиан Вероевангельской Пятидесятников. Главной мыслью проповеди стал призыв не терять духовную ревность и не позволять обстоятельствам остановить действие Божие в своей жизни. Епископ напомнил, что во времена гонений верующие настолько дорожили Писанием, что могли воспроизводить его по памяти. Сегодня, по его словам, Церкви важно вновь вернуть Слову Божьему центральное место в своей жизни. Пастор Марк Бёрнс, телепроповедник и союзник президента Дональда Трампа, за последние несколько дней дважды выступил против сравнений недавно установленной золотой статуи Трампа с библейским идолом, настаивая на том, что это памятник в честь президента, а не объект поклонения. 22-футовая бронзовая фигура, покрытая сусальным золотом, изображает Трампа, поднявшего кулак в жесте, который он продемонстрировал после того, как пережил покушение в 2024 году. Бёрнс, который вел церемонию открытия, в тот же вечер написал в X: «Скажу прямо, это не золотой телец». Золотой телец – это идол, описанный в книге «Исход Ветхого Завета». Его создание израильтянами привело в ярость Моисея, когда тот вернулся после получения 10 заповедей. Согласно заповедям, поклонение идолам строго запрещено. Новое исследование, проведенное в Ирландии, показало, что вера и религия могут положительно влиять на психическое здоровье молодых людей. Ученые пришли к выводу, что подростки, которые используют веру как поддержку в трудные периоды жизни, чаще чувствуют внутреннюю устойчивость, спокойствие и смысл жизни. Исследование возглавила доктор Лидия Манион из Мэри Эманкулейт Колледж. Она изучала, как религиозные убеждения и практика связаны с эмоциональным состоянием школьников. По словам исследовательницы, идея работы появилась после многочисленных разговоров со студентами о том, что влияет на их психическое здоровье. Во многих беседах молодые люди сами говорили о важности веры, хотя в Ирландии эта тема до сих пор изучалась мало. Известный христианский проповедник и мотивационный спикер Ник Вучич рассказал о новом документальном фильме «No Lips, No Limits» «The Nick's V Story. Ник Вучич. Жизнь без границ», который выйдет в кинотеатрах США 25 сентября. Картина рассказывает не только о его мировой известности и служении, но и о тяжелых моментах жизни, через которые ему пришлось пройти, сообщает The Christian Post. В фильме зрителям показывают детство Вучича, который родился без рук и ног. Он вспоминает издевательства со стороны сверстников, чувство одиночества и периоды, когда почти потерял желание жить. Однако, по словам самого проповедника, главная тема фильма не страдания, а надежда и вера в Бога. «Когда ты не получаешь чуда, но сам становишься чудом», – так Вучич описал основную идею документальной ленты. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

Дверь открылась тихонько, как будто от легкого ветра. На пороге стоял, я узнал его сразу, Христос.

я к ногам и упал, и такой благодарной молитвой были слезы мои, растворившие слово «прости». О, Спаситель стоял, озаренный, смущенной улыбкой, словно он согрешил, словно я его должен простить. Не царем, но слугой я пришел в твою мрачную келью. Мой карающий меч не закон, а моя благодать. Я тебе покажу мою первую заповедь в деле. Я тебя научу, как из праха людей поднимать. Суд идет, прозвучало, сужу за грехи осуждения. Приговор в исполнении сейчас приведу, посмотри.

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Программа «Библия говорит». Здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломитцеву, пастору церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, скажите, можно ли Богу задавать вопросы?
2: Безусловно, можно, но смотря какой смысл мы вкладываем в эти слова или в этот вопрос. Ну, наверное, самое первое, естественно, если у человека возникают какие-либо вопросы относительно самого себя, смысла своего существования, жизни, людей вокруг, общего мировоззрения и так далее, то, естественно, конечно же, обращаться к тому, кто этот мир сделал, кто нас сотворил, кто сотворил небо и землю, кто сотворил все законы, по которым функционирует Вселенная. Конечно же, мы обращаемся к Творцу. И наиболее естественной формой обращения к Творцу и получения ответа от Него – это обращение к Его Слову, которое Он оставил для нас, для того, чтобы мы могли находить вот ответы на подобные вопросы. То есть первая точка или в первом смысле этого слова, конечно же, это абсолютно необходимо, даже не только можно, а даже нужно искать Бога, искать Его Слово, задавать Ему вопросы и искать ответы на то, что Он говорит в Своем Слове. Но, скорее всего, люди, которые задали этот вопрос, имеют в виду несколько другое. Имеют в виду задавать Богу вопросы, как бы предъявляя Ему претензии или свое несогласие, или, по крайней мере, свое непонимание, связанное с конкретными ситуациями жизни. Часто это связано с какими-то неприятностями, которые случаются, и люди задают вопрос: зачем, почему, Боже? И вот здесь это зависит от того, с какой позиции, с каким тоном будет человек задавать вопрос. Библия говорит о том, что правильное отношение человека к Богу, правильным отношением будет страх Божий. И вот в книге Иова, наверное, наиболее ярко описана ситуация, когда разные люди по-разному задают Богу вопросы. Мы видим несколько граней в этой книге. Вы помните эту историю, как Иов, благочестивый человек, написано, что был праведником, его посещает тяжелейшее бедствие. И вот после того, когда эти бедствия обрушились на него, когда у него разрушился бизнес, когда у него погибли 10 детей, и когда его постигла физическая болезнь, очень тяжелая, то вот первую реакцию мы видим от его жены. Его жена обращается к Иову и говорит: «Прокляни Бога и умри». Это вот первая форма того, как люди задают Богу вопросы. То есть они абсолютно не согласны с тем, что Бог делает, и у них абсолютное отвержение, абсолютное противопоставление, и они говорят, что с этим Богом нужно воевать, с тем, который вот так делает. Иов, мы видим, что действует не так, и он, обращаясь к своей жене, говорит: неужели мы будем принимать от Бога только доброе, а злого не будем принимать? То есть он говорит, что Бог почему-то это допускает, и нам нужно пройти через это в нашей жизни. Но позже он все-таки задает Богу вопрос. Он много вопросов перечисляет в этой книге, он говорит о себе и говорит: я просматриваю свою жизнь, я не вижу причины, за что ты можешь меня наказывать так? И он обращается с разных сторон, использует разные термины и касается разных сфер своей жизни. И заканчивается эта история тем, что Бог говорит. Бог обращается к Иову, и он говорит ему, в принципе, одно. Он говорит: посмотри на то, какой я большой, какой я великий. И посмотри, какой ты маленький, и у тебя просто нет способности все осмыслить, все охватить, поэтому те вопросы, которые ты задаешь, они неправильно заданы, они даже не из правильной позиции звучат. И заканчивается эта книга тем, что Иов говорит: я полагаю перст на уста свои, я больше не буду задавать вопросы, я раскаиваюсь. И говорит: раньше я только слышал о Боге, а теперь я знаю Его, я вижу, видел теперь Его. То есть вот здесь очень хорошая иллюстрация того, что когда возникают подобные вопросы, самый первый шаг ко всему этому – это смирение перед Богом. Чем смиреннее человек перед Богом, тем больше ответов он сможет найти. Рано или поздно, когда-то Бог отвечает. Не на все вопросы мы находим ответы здесь, на земле. На какие-то из них мы получим ответ только когда будем в вечности. Но самым главным правилом во всех этих ситуациях является наше смиренное и богобоязненное отношение. Если оно будет сохраняться, то тогда вопросы, которые возникают в сердце, они будут иметь правильные выражения, и они тогда будут двигать нас к большему пониманию Бога, вместо того, чтобы делать нас врагами Ему.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.org, а ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!
0: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Наше сердце, оно полно благодарности тебе.
1: Добрый вечер. Вы слушаете Радио Пилигрим.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».

придет, осушит слезы, что он исправит все. И снова я скажу аминь, а дождь сильнее.

Я поклоняюсь Тебе вновь и вновь. Твои святые небеса так прекрасны, так близки. Твоя бесконечная любовь каждый раз.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Президент России Владимир Путин в поздравлении российским евреям и всем, кто отмечает День спасения и освобождения, отметил высокое нравственное значение праздника. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. День спасения и освобождения отмечается ежегодно 26 числа еврейского месяца Ияр во знаменование победы над нацистской Германией и спасения еврейского народа от истребления. Этот праздник имеет особое нравственное значение, занимает важное место в еврейском религиозном календаре в сердцах миллионов людей. Он олицетворяет память о великом подвиге бойцов и командиров Красной Армии и воинов стран-союзниц по антигитлеровской коалиции, которые с честью выполнили высокую освободительную миссию, сокрушили нацизм, спасли еврейские и другие народы Европы и мира от угрозы тотального уничтожения, говорится в телеграмме. 10 мая по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне представители Консультативного совета глав протестантских церквей России и служителей церквей вместе со своими семьями почтили память советских воинов минутой молчания и возложением венка и цветов к могиле неизвестного солдата в Александровском саду у стен Московского Кремля. Родители привели с собой детей, чтобы передать им память о тех, кто отдал жизнь за их будущее. «Мы хотим, чтобы наши дети любили Родину и с благодарностью помнили о героизме своих предков». Начальствующий епископ Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников, член Общественной палаты РФ, член Совета при Президенте РФ по взаимодействию с религиозными объединениями Сергей Риховский возглавил эту группу. В нигерийском штате Плато продолжаются нападения на христианские общины. По сообщениям местных жителей и представителей церкви, утром 8 мая вооруженные боевики из числа кочевников Фулани атаковали христианскую деревню Нгбра Зонга в районе Баса и убили 13 человек. Представитель общин Мианга Джозеф Чуду Йонгпа сообщил, что нападение произошло перед рассветом в округе Квал. Среди погибших были 3 беременных женщины. Кроме того, десятки людей получили ранения, а сотни жителей были вынуждены покинуть свои дома. Местный житель Лоурин Зонга рассказал, что деревня уже не впервые становится целью нападений. По его словам, вооруженные люди переходили от дома к дому и нападали на христиан прямо в их жилищах. В Германии продолжается рост пятидесятнических церквей. Союз свободных пятидесятнических церквей Германии сообщил, что за последние 2 года количество его членов увеличилось более чем на 22%. За это время к Союзу присоединились свыше 15 тысяч человек. Как отмечает портал Jesus Day, новые данные были представлены 7 мая на заседании руководства Союза в городе Эрнстхаузен. По состоянию на 1 января 2026 года BFP насчитывалось 82 717 членов и 1119 местных церквей. Для сравнения, в начале 2024 года Союз объединял 67 455 верующих и 966 общин. Также значительно выросло число водных крещений. В 2025 году в церквях Союза было проведено 6389 крещений по вере, тогда как в 2023 году их было 3863. В организации отметили, что большое внимание уделяется работе с детьми и подростками. После публикации Пентагоном более 160 тысяч рассекреченных файлов, фотографий и видеозаписей, связанных с неопознанными аномальными явлениями, в США вновь вспыхнули споры о существовании инопланетной жизни. Однако ряд известных христианских лидеров заявили, что Библия предлагает другое объяснение загадочных объектов и явлений в небе, сообщает Crosswalk. Среди опубликованных материалов оказались изображения времен программы «Аполло», кадры встреч военных со светящимися шарами и видео с объектами, которые двигались необычным образом. В Пентагоне отметили, что общественность может самостоятельно сделать выводы на основе опубликованных данных. Тем не менее, руководитель организации Christian Thinkers Society, общества христианских мыслителей Джеремая Джи Джонстон и пастор одной из крупнейших церквей в Калифорнии Harvest Christian Fellowship Грег Лори заявили, что не считают представленные изображения доказательством существования инопланетян. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».
1: Наш Бог реален, наш Бог живой. И Он покажет нам силу и славу свою. Мы будем взывать Господа, и Он сказал, что ответить.

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 13 мая. Бог не жалеет благословений. Который может осуществить свои намерения и сделать несравненно больше того, о чем мы осмеливаемся просить и даже подумать, неизмеримо больше всего, о чем мы молимся, к чему стремимся, на что надеемся, о чем мечтаем. Послание к Ефесянам 3:20. Расширенный перевод Библии. Мне кажется, что порой люди слишком боятся услышать отказ, поэтому не молятся о том, чего хотят. Это неправильный подход. Если вы хотите увидеть действие Божьей силы в своей жизни, выработайте правильный настрой, радующий Бога. Научитесь воспринимать происходящее позитивно. Наше мироощущение должно строиться на вере, надежде и предвкушении добра, потому что в Библии сказано, что без веры невозможно угодить Богу. Смотрите послание к Евреям 11:6. И что надежда не может разочаровать нас. Смотрите послание к Римлянам 5:5. В Боге нет ничего негативного. Ни в нем, ни в его поступках нет того, что способно разочаровать нас. Все, что он делает, направлено на наше благо. Вот то, на что мы должны рассчитывать, когда молимся. Не нужно молиться, а потом гадать, сделает Бог что-нибудь или нет. Мы должны с уверенностью ожидать, что Бог сделает даже больше того, о чем мы просим. В сегодняшнем стихе говорится, что Бог может сделать несравненно больше всего, о чем мы осмеливаемся просить и даже подумать. Его благословения превзойдут наши самые смелые ожидания, так как они неизмеримо больше всего, о чем мы молимся, к чему стремимся, на что надеемся, о чем мечтаем. Это поразительное утверждение, которое должно наполнять нас уверенностью и помогать нам настраиваться на получение ответа. Я предпочитаю рассчитывать на многое и получать половину того, о чем я молилась, нежели молиться робко, без твердой уверенности получить просимое и в итоге получить лишь что-то незначительное. Божье слово на сегодня. Бог не жалеет для вас благословений. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим.

0: печься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа. Итак, мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Итак, зная страх Господен, мы вразумляем людей, Богу же мы открыты, надеясь, что открыты и вашим совестям. Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем. Если мы выходим из себя, то для Бога, если же скромны, то для вас. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти, если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое, все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом, ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом.
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Глава 30. В третий день после того, как Давид и люди его пошли в Сикилаг, амаликитяне напали с юга на Сикилаг и взяли Сикилаг и сожгли его огнем. А женщин и всех бывших в нем от малого до большого не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, а жены их, и сыновья их, и дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Взяты были в плен и обе жены Давида, Ахинаама, израильтянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душою весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих. Но Давид укрепился надеждой на Господа, Бога своего, и сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелехову: «Принеси мне эфод». И принес Авиафар эфод к Давиду, и вопросил Давид Господа, говоря: «Преследует ли мне это полчище, и догоню ли я их?» И сказано ему: «Преследуй, догонишь и отнимешь». И пошел Давид сам и 600 мужей, бывших с ними, и пришли к потоку в Асор, и усталые остановились там. И преследовал Давид сам и 400 человек, 200 же человек остановились, потому что были не в силах перейти поток в Асорский. И нашли египтянина в поле, и привели его к Давиду, и дали ему хлеба, и он ел, и напоили его водою, и дали ему часть связки смокв и две связки изюму, и он ел и укрепился, ибо он не ел хлеба и не пил воды 3 дня и 3 ночи. И сказал ему Давид: «Чей ты, откуда ты?» И он сказал: «Я отрок египтянин, раб одного амаликитянина, и бросил меня господин мой, ибо уже 3 дня, как я заболел. Мы вторгались в полуденную часть Керети и в область Иудину, и в полуденную часть Халева, а Сакилах сожгли огнем». И сказал ему Давид: «Доведешь ли меня до этого полчища?» И сказал он: «Поклянись мне Богом, что ты не умертвишь меня и не предашь меня в руки господина моего, и я доведу тебя до этого полчища».
2: И он повел его. И вот амаликитяне, рассыпавшись по всей той стране, едят и пьют и празднуют по причине великой добычи, которую они взяли из земли филистимской и из земли иудейской. И поражал их Давид от сумерок до вечера другого дня. И никто из них не спасся, кроме 400 юношей, которые сели на верблюдов и убежали. И отнял Давид все, что взяли амаликитяне, и обеих жен своих отнял Давид. И не пропало у них ничего, ни малого, ни большого, ни из сыновей, ни из дочерей, ни из добычи, ни из всего, что амаликитяне взяли у них. Все возвратил Давид. И взял Давид весь мелкий и крупный

скот и гнали его пред своим скотом, и говорили: «Это добыча Давида». И пришел Давид к тем 200 человек, которые не были в силах идти за ним, и которых он оставил у потока в Асор. И вышли они навстречу Давиду и навстречу людям, бывшим с ним. И подошел Давид к этим людям и приветствовал их. Тогда злые и негодные из людей, ходивших с Давидом, стали говорить: «За то, что они не ходили с нами, не дадим им из добычи, которую мы отняли. Пусть каждый возьмет только свою жену и детей и идет». Но Давид сказал: «Не делайте так, братья мои. После того, как Господь дал нам это и сохранил нас, и предал в руки наши полчища, приходившие против нас, и кто послушает вас в этом деле? И какова часть ходившим на войну, такова часть должна быть и оставшимся при обозе. На всех должно разделить». Так было с этого времени и после. И поставил он это в закон и в правило для Израиля до сего дня. И пришел Давид в Сикелаг и послал из добычи к старейшинам иудиным, друзьям своим, говоря: «Вот вам подарок из добычи, взятой у врагов Господних, тем, которые в Вифиле и в Рамофе Южном и Иатире, и в Араере, и Шиммофе, и Эстмоа, и в Рахале, и в городах Иерахмеельских, и в городах Кенейских, и в Харме, и в Харашане, и в Атахе, и в Хевроне, и во всех местах, где ходил Давид сам и люди его». Глава 31. Филистимляне же воевали с израильтянами, и побежали мужи израильские от филистимлян, и пали, пораженные на горе Гелвуе. И догнали филистимляне Саула и сыновей его, и убили филистимляне Ионафана, и Аминадава, и Малхисуа, сыновей Саула. И битва против Саула сделалась жестокая, и стрелки из луков поражали его, и он очень изранен был стрелками. И сказал Саул оруженосцу своему: «Обнажи твой меч и закали меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не убили меня и не издевались надо мною». Но оруженосец не хотел, ибо очень боялся. Тогда Саул взял меч свой и пал на него. Оруженосец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на свой меч и умер с ним. Так умер в тот день Саул и 3 сына его, и оруженосец его, а также и все люди его вместе. Израильтяне, жившие на стороне долины и за Иорданом, видели, что люди израильские побежали, и что умер Саул и сыновья его, оставили города свои и бежали, а филистимляне пришли и засели в них. На другой день филистимляне пришли грабить убитых, и нашли Саула и 3 сыновей его, павших на горе Гелвуйской, и отсекли ему голову, и сняли с него оружие, и послали по всей земле филистимской, чтобы возвестить о сём в капищах идолов своих и народу. И положили оружие его в капище Астарты, а тело его повесили на стене Бефсана. И услышали жители Иависа Галаадского о том, как поступили филистимляне с Саулом. И поднялись все люди сильные, и шли всю ночь, и взяли тело Саула и тела сыновей его со стены Бефсана, и пришли в Иавис, и сожгли их там. И взяли кости их, и погребли под дубом в Иависе, и постились 7 дней.

каждый миг благодарю за свет зари и тишину, за то, что ты всегда со мной, мой вечный Бог, Отец родной.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там. Представьте себе, что вам подарили билеты в кругосветное путешествие на прекрасном корабле. И вы, восхищенные тем, как вас провожают в путь, решаете остаться у трапа лайнера, где вас все и так любят. Но правда, посмотрите, как много семейных пар выпрыгнули за борт своей брачной яхты, даже не доплыв до ближайших целей. Как много книг так и не будут написаны, а значит и прочитаны, только потому, что кто-то испугался первых страниц. Сколько сокровищ неба так и не будет найдено из-за того, что кому-то не понравилась карта семейных странствий. Тот, кто идет на развод после первых трудностей, похож на человека, купившего пожизненный абонемент в фитнес-клуб и бросающий его после первых упражнений. Если мы хотим пережить все благословения, что небо приготовило нам в браке, то должны постараться пройти весь путь семейной жизни от начала и до конца. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.

0: не будет. Слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Программа «Библия говорит». Здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломитцеву, пастору церкви «Слово благодати». Что значит бояться Бога?
2: Это один из самых важных вопросов, потому что отношение человека к Богу в огромной степени определяет смысл и суть его жизни здесь, на земле. И, конечно же, это главный вопрос, который определяет нашу вечность. Библия достаточно много говорит о страхе Божьем, о важности того, чтобы бояться Бога. И, в частности, мы встречаем такие выражения, как в книге Притчи, 1 глава, 7 стих, где сказано «начало мудрости – страх Господень». Или в книге Екклесиаста, 12 глава, в конце, 13 стих, там сказано «выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай». Эти слова сказаны после многочисленных попыток обрести смысл жизни в каких-то других вещах, переживаниях, удовольствиях, опыте каком-то жизненном. Так вот, на это есть причина. Почему Писание говорит о том, что начало мудрости – страх Господень? Потому что страх Господень или бояться Бога – это значит иметь соответствующую, правильную реакцию на то, кем является Бог. То есть, когда человек признает реальность того, кто есть Бог, и когда он признает свою собственную реальность, реальность того, кто он есть, то вот правильным отношением человека к Богу является прежде всего страх Божий. Когда мы говорим о том, что человек относится к Богу со страхом или боится Бога, здесь есть несколько граней у этого понятия, которые нам нужно оценить для того, чтобы это понятие оно занимало правильное место в нашем сознании или было правильно нами воспринято. Есть разного рода страх. Есть страх в смысле ужас, когда человек боится наказания, когда человек боится чего-то гнева, когда человек боится какой-то угрозы. Так вот, в определенных ситуациях страх Божий является именно таким страхом, потому что мы точно знаем, что Бог абсолютно свят. Мы точно знаем, что Бог абсолютно справедлив, то есть всякая греховность, всякое противление Ему, всякая форма несогласия с Богом обязательно будет наказана. И Писание говорит о том, как она будет наказана. Мы читаем об озере огненном, мы читаем о гиене огненной, об аде, который существует вечно, в котором человек или те, кто сопротивлялись или противились Богу, будут переживать вечное наказание. Этого, конечно же, нужно бояться, точно так, как мы боимся попасть под электрический ток или попасть под автомобиль и так далее. Но у слова «бояться» Бога или термина «бояться Бога», «страх Божий» есть еще грани. Бог не только это абсолютная святость, Бог это абсолютное величие, значит, удивительная красота. Когда вы соприкасаетесь с чем-то гигантским, с чем-то очень прекрасным, у вас, естественно, это явление вызывает восхищение и некое чувство робости, некое чувство благоговения, когда вы понимаете, что вы имеете дело с глыбой, с шедевром, с тем, кто может производить такие удивительнейшие вещи. Вот что-то подобное происходит со всеми теми, кто преклонился перед Богом, кто не противится Ему, кто стал Божьим детем через Иисуса Христа, кто доверил свою жизнь Иисусу Христу. И у этих людей, конечно же, будет восхищение Богом, восхищение Божьей любовью, восхищение Его чрезвычайной добротой по отношению к нам. Конечно же, это восхищение, оно будет сопряжено с благоговением перед Богом. То есть это восхищение, которое приводит человека к осознанию того, что он велик, он в действительности славен, он превосходит нас бесчисленное количество раз. То есть мы в действительности очень маленькие по сравнению с ним. Но вместе с тем страх Божий, он, конечно же, обязательно является первым шагом к любви, к искренней, полноценной любви по отношению к Богу, потому что человек, который видит, что этот великий, святой, всемогущий, славный Бог его любит и о нем заботится так, что послал Сына Своего, конечно же, естественно, в душе своей будет благодарен Ему и будет готов любить Его, любить полностью, любить без остатка, именно так, как и написано в Священном Писании.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.org, а ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

0: деньги в нашем сердце любви.
1: Ты зачем все это?
0: Дела без любви ничего не значат.
2: Если я научусь говорить на всех языках, что есть в мире, но в сердце моем не будет любви, то зачем все это? Разве слова без любви что-то значат?
3: Говорят.

«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Иакова 1:17.

Германии продолжается рост пятидесятнических церквей. Союз свободных пятидесятнических церквей Германии сообщил, что за последние два года количество его членов увеличилось более чем на 22%. За это время к Союзу присоединились свыше 15 тысяч человек. Как отмечает портал Jesus D, новые данные были представлены 7 мая на заседании руководства Союза в городе Эрнстхаузен. По состоянию на 1 января 2026 года BFP насчитывалось 82 717 членов и 1119 местных церквей. Для сравнения, в начале 2024 года Союз объединял 67 455 верующих и 966 общин. Также значительно выросло число водных крещений. В 2025 году в церквях Союза было проведено 6389 крещений по вере, тогда как в 2023 году их было 3863. В организации отметили, что большое внимание уделяется работе с детьми и подростками. После публикации Пентагоном более 160 тысяч рассекреченных файлов, фотографий и видеозаписей, связанных с неопознанными аномальными явлениями, в США вновь вспыхнули споры о существовании инопланетной жизни. Однако ряд известных христианских лидеров заявили, что Библия предлагает другое объяснение загадочных объектов и явлений в небе, сообщает Crosswalk. Среди опубликованных материалов оказались изображения времен программы «Аполло», кадры встреч военных со светящимися шарами и видео с объектами, которые двигались необычным образом. В Пентагоне отметили, что общественность может самостоятельно сделать выводы на основе опубликованных данных. Тем не менее, руководитель организации Christian Thinkers Society, общество христианских мыслителей Джеремая Джи Джонстон и пастор одной из крупнейших церквей в Калифорнии Harvest Christian Fellowship Грег Лори заявили, что не считают представленные изображения доказательством существования инопланетян. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. Приглашаю вас послушать проповедь Ярла Николаевича Пести «Два лагеря».
1: В основу нашей сегодняшней проповеди прочитаем притчу Христа, записанную в 21 главе Евангелия от Матфея. У одного человека было два сына, и он, подошед к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу», а после, раскаявшись, пошел. И подошед к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: «Первый». Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие, ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видевшие это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». В этой притче мы встречаемся с этими двумя категориями людей, изображенных двумя сыновьями одного отца. Первый сын говорит нам о людях, которые открыто противятся воле Божией. «Не хочу», говорят они Богу. Бог их не интересует, они не хотят покориться Ему, знать о Нем, молиться Ему. Они как бы говорят: «Оставьте меня в покое, мне ваш Бог не нужен, не хочу и все, не вижу необходимости в Боге». К счастью, эта притча не кончается этими двумя словами отказа «не хочу». Одно слово, которое изменяет всю ситуацию, это слово «после». Этот мятежный сын сказал «не хочу», а после, раскаявшись, все же пошел. Возможно, что после того, как он грубо ответил своему отцу, позднее, обдумав свой поступок, пошел к отцу с раскаянием. «Как глупо я поступил», — подумал он. «Отец просил меня поработать в винограднике его, а ведь по наследству этот виноградник будет мой. Как безрассудно с моей стороны отказать трудиться для моей же выгоды». Он, раскаявшись, пошел, то есть на 100% изменил свои взгляды. Это и есть покаяние. Он понял, что отказать отцу значит потерять все, а поступить по его повелению – все приобрести. Послушание Богу всегда дает благословение, превосходящее все ожидания. Может быть, ты, уважаемый радиослушатель, до сих пор говорил Богу «не хочу», потому что не понимал, что Бог тебя звал и хотел для тебя что-то доброе и хорошее. Да, действительно, Бог хочет самое доброе для человека. Это спасение его бессмертной души. Вот таков наш Бог. Он только желает блага для нас. И его самый чудный дар для человека – это его спасение и жизнь вечная. Все мы впадаем в эту категорию человечества, ибо все мы согрешили. Все мы были враги Богу. До последнего мы были негодны, потому что по натуре мы противники Богу и во вражде с Ним. Но Бог по великой милости усмотрел нам спасение в Сыне Своем Иисусе Христе. И как Он это сделал? Будучи святым и праведным Богом, Он должен наказать грех, не желая гибели грешника. В таком случае, как же он может оказать грешнику милость и спасение? Только одним единственным путем – через Сына Своего Иисуса Христа, который взял должное нам наказание на Себя. Только так смог Он спасти нас от вечной гибели. Невинный берет вину виновного на Себя и спасает его. Дорогой друг, кем бы ты ни был, какой бы ни был твой грех, какое бы ни было твое прошлое, если ты сейчас возложишь целиком свое упование на Господа Иисуса Христа, то ты спасен будешь. Это и есть покаяние. Ты когда-то говорил «не хочу», а потом, да, а потом Господь дал тебе милость передумать свое решение и обратиться к Нему, признать свой грех и получить незаслуженную милость и прощение. Если ты так поступил, то ты уже перешел, как Христос сказал, из смерти в жизнь. «Каждый, слушающий Слово Мое, — говорит Иисус Христос, — и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Уверовавший и покаявшись, ты стал на сторону тех, которые имеют жизнь вечную. Ты оставил тех, которые, как ты, когда-то говорил «не хочу», и перешел к тем, которые получили удел со спасенными Христом, последовавшие за Ним. Какому лагерю принадлежишь ты, уважаемый радиослушатель? К тем, которые продолжают говорить «не хочу», или к тем, которые покорились Богу? Решение остается за тобой. Или ты служишь Христу, или ты служишь греху и врагу твоей души, дьяволу. Второй сын продолжает принадлежать к той группе, из которой вышел первый сын. Как ответил он отцу? Грубо он не ответил, как первый: «не хочу». Но он сказал: «иду, государь». Положительно, вежливо и с уважением. Но сказано, что он не пошел. И тут он оказался с теми, которые говорят одно, а поступают по-другому, то есть с лицемерами, которые, если не покаются, погибнут. Но и такого Христос готов принять и спасти, если он покается и отречется от своего греха лицемерия и последует за Иисусом Христом. Вторично хочу задать тебе этот вопрос, мой друг. Какой группе принадлежишь ты? К искупленным детям Божьим или к тем, которые противятся Богу? К одной из двух. Третьей тут нет. Или ты спасен, или ты не спасен. Между этими двумя лагерями стоит крест Христов. Твое отношение к тому, который умер на этом кресте, определяет, где ты сейчас находишься. Если этот вопрос не решен, то немедли, реши его сейчас. Призови имя Господне, и спасен будешь.

0: Наша программа подошла к концу. Мы будем рады вашим письмам. Пишите нам по адресу Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

все тебе, потому что ты великий Господь, потому что ты один такой, который возлюбил нас больше своей жизни.